0: предложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
3: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
2: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
4: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
2: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
5: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки – это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
2: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
6: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
2: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Обозреватель Дмитрий Дризе о выступлении Владимира Путина в Совете законодателей.
8: В день российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошло традиционное заседание Совета законодателей с участием президента. Нужно, наверное, напомнить, 27 апреля 1906 года, то есть 120 лет назад, в Российской империи состоялось первое заседание Государственной Думы. Так что нынешняя дата юбилейная. Кроме того, в этом же году избирается 9-я по счету Госдума. Наверное, можно так сказать, что выступление Владимира Путина было во многом посвящено предстоящему в сентябре голосованию. В качестве напутствия президент использовал цитату Александра Солженицына. «Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, труд и труд». Конец цитаты. Главные тезисы традиционные. В целом у нас все хорошо. Трудности, конечно, есть, но они временные. Впрочем, глава государства также отметил, что зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна. Вопрос действительно не праздный. Число введенных запретов в Российской Федерации за 5 лет работы 8-й Государственной Думы подсчету не поддается. Так что можно сосредоточиться на главном, то, что происходит сейчас. По сути, решается судьба интернета.

0: некоторые основания предполагать, что его как бы станет меньше. И останется только так называемый правильный сегмент. Кроме того, практически любой рассерженный гражданин может инициировать закрытие того или иного ресурса. Да что интернет. Взять, например, литературу и искусство кино. Читали даже и в СССР те или иные произведения, фильмы, просматривали художественные, радовались. Нынче же выясняется, что напрасно. Крамола там обнаружена и несоответствие традиционным ценностям. В народе все это вызывает порой странные смешанные чувства. Хотя бы насчет того, что заменить крамолу иногда и нечем. Вакуум создается. Поэтому можно только согласиться с первым лицом. Зацикленность на запретах контрпродуктивна. Хорошо бы все-таки что-нибудь для разнообразия и разрешать. Пусть не часто, но с определенной периодичностью. В целом так кажется, что между той далекой первой Государственной Думой и той, что сейчас работает, есть определенная разница. А может даже они и не похожи вовсе. В частности потому, что тогда, 120 лет назад, депутаты боролись за то, чтобы разрешать побольше. А сейчас сложно сказать.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 2 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Второй аркан у нас – Верховная Жрица. Это еще по матрице Ладини энергия единства, гармонии, равенства. Да, и еще и полнолуние у нас до сих пор в Скорпионе держит. Это пространство требует тишины и глубины, но есть очень важный нюанс. Наступил май, 5-й месяц года, да, который в нумерологии соответствует 5-му аркану Иерофант. Это еще учитель или традиции, закон, да? И это создает очень уникальный контраст. То есть интуитивная, мягкая, скрытая энергия Жрицы, второй аркан, встречается с четкой, правильной, структурированной пятой энергией. Жрица – это энергия тайны, это интуиция, умение читать между строк. Она не действует напористо, она наблюдает и ждет. И в контексте пятого месяца этот день учит нас такому духовному порядку. Если Иерофант дает правила, то жрица в этот день подсказывает, как применить эти правила с учетом тонких нюансов человеческой души. Это вот идеальное время для того, чтобы заглянуть за кулисы своих дел. В этот день не нужно принимать каких-то жестких волевых решений, а все-таки лучше побыть в роли такого исследователя, наблюдателя. Да? Вы можете обнаружить какие-то скрытые мотивы партнеров или коллег по работе. Может быть, найти ответ на какой-то сложный вопрос вот буквально в случайной фразе или придет во сне, да? Истинная мудрость в этот день заключается в том, чтобы соединить свои интуитивные ощущения озарения с проверенным временем и традициями, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это вибрация справедливости, это кармическое равновесие. Здесь возникает очень серьезный и глубокий резонанс. То есть интуиция жрицы, вторая энергия, и встречается с законом Иерофанта, еще и под надзором справедливости. Да, это означает, что в этот день любая информация, которая к вам приходит, является кармически выверенной. Вот восьмерочка требует честности. И если еще и полнолуние в Скорпионе вскрыло какую-то правду, в этот день вам нужно принять ее, причем спокойно, взвешенно, с честностью перед собой. Луна у нас в Скорпионе еще и дает шлейф эмоциональной глубины, да? Но восьмерка помогает это стабилизировать, этот бурлящий поток, и превращает бушующие чувства в холодное и ясное понимание ситуации. С практической и финансовой точки зрения 2 мая – это день такого скрытого аудита. В бизнесе это лучшее время, например, для конфиденциальных переговоров, может быть, работы с архивами, базами данных или обращения с консультантами и наставниками. Вот четко поговорить, разложить все по полочкам на месяц вперед. Иерофант или учитель покровительствует обучению, да? А энергия и аркан жрицы помогают усваивать знания на глубоком уровне. То есть в финансах в этот день стоит проявить осторожность. Не все то золото, что блестит. То есть мы отделяем зерна от плевел. Проверяйте информацию через независимые источники. Доверяйте своему предчувствию больше, чем рекламным лозунгам. И хорошо пройдут дела, связанные, может быть, психологией, эзотерикой, медициной, какими-то юридическими анализами сложных, запутанных схем. И здесь как бы восьмой аркан, справедливость, гарантирует, что если вы будете действовать по совести, правда всегда будет на вашей стороне. И знаете, вы в этот день как детектив в библиотеке. Вокруг тишина, все говорят шепотом, но вы по одному только запаху каких-то страниц понимаете, кто здесь убийца, да? Окружающие могут казаться закрытыми, загадочными в этот день, но для вас нет закрытых дверей. Ваша задача – не спешить с выводами и позволить ситуации раскрыться самой. Вечер стоит провести в спокойствии, возможно, за изучением чего-то глубокого или просто помолчать, да, отключиться от любого информационного шума, без телевизора, без телефона, просто побыть в тишине. Это время накопления какой-то внутренней силы, когда энергия учителя учит нас форме, а аркан жрицы наполняет эту форму каким-то живым смыслом. Вот вы входите в этот месяц, в май, как мудрый стратег, который знает, что иногда самое мощное действие – это вовремя сделанная пауза и затишье. Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, чувствуйте, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
3: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Может ли человеческая мысль стать настолько плотной, что ее можно будет коснуться рукой? Представьте, что ваш внутренний монолог вдруг обретает голос, лицо и независимую волю, превращаясь в сожителя, которого видите только вы. История тулпы – это путь от тибетских монастырей до современных интернет-сообществ, где люди осознанно пытаются взломать свою собственную реальность. Корни феномена тулпы уходят в тибетский буддизм, где монахи годами практиковали визуализацию божеств, пока те не становились. Но мировую известность этой теме принесла Александра Давид Найль, отважная исследовательница в пробковом шлеме, которая в начале 20 века отправилась в запретный Лхас. Она утверждала, что создала тулпу добродушного толстого монаха. Однако вскоре эксперимент вышел из-под контроля. Монах начал худеть, стал злым и начал совершать поступки, которых Александра и не планировала. Ей потребовались месяцы жесточайшей медитации, чтобы растворить существо, ставшее ее личным кошмаром. «Мое творение обрело собственную жизнь», – писала она тогда в мемуарах. В наши дни так называемое тулповодство стало цифровой субкультурой. Молодые люди часами занимаются форсингом, детальной прорисовкой образов сознания. Тулпа – это не просто галлюцинация, это автономная личность внутри мозга. Уфологи и исследователи паранормального идут дальше. – С существует теория эффекта Филиппа, доказанная канадскими учеными еще в 70-х прошлого века. Группа исследователей придумала биографию вымышленного человека по имени Филипп и начала проводить спиритические сеансы. К их ужасу стол начал двигаться, а Филипп стал отвечать на вопросы стуком, подтверждая факты, которые они сами же и сочинили. Это наводит на мысль, не являются ли призраки и монстры лишь проекцией нашего коллективного ожидания. Наука в лице нейробиологов и психиатров называет это контролируемым диссоциативным расстройством. Мозг — невероятно мощный компьютер, способный создавать симуляции. Если долго убеждать себя, что рядом кто-то есть, мозг начнет подстраивать под это сенсорные данные. Звуки шагов, периферическое зрение, ощущение тепла — это взлом собственной операционной системы. Но вопрос остается открытым. Если тысячи людей одновременно поверят в одно и то же существо, не материализуется ли оно в нашем мире по-настоящему? Возможно, боги и демоны прошлого были всего лишь тулпами, которых мы забыли вовремя развоплотить. Берегите свои мысли, ведь они могут стать вашими соседями по комнате, теми самыми тулпами. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 2 мая. Что же нам предскажут руны в этот день? Давайте спросим. Руны – очень древний инструмент, никогда не ошибаются, отвечают четко и точно. Итак, у нас выпала руна Ансус. Такой день проходит под покровительством мудрости, общения и, знаете, божественного вдохновения. Это день, когда слова имеют силу. Ансус – это самая главная руна речи и коммуникации. И все, что вы скажете или услышите, может повлиять на ваше будущее. Здесь открываются возможности через знания, через диалоги, знаки судьбы. И Ансус — это, знаете, как послание, информация, озарение. Здесь прислушивайтесь к тому, что звучит внутри вас. Возможно, именно в такой день вы получите ответ на важный вопрос. Или обязательно обращайте внимание на знаки вокруг вас. Может, вам ответ на важный вопрос придет просто в соцсетях, каким-то видео, да, в ленте. Обязательно обращайте внимание на знаки. В работе день особенно хорош для тех, кто связан с речью, письмом, обучением, переговорами. То есть, если вы учитель или оратор, может быть, лектор, то это прекрасный день. Удача улыбнется тем, кто умеет ясно выражать свои мысли, доносить идею до других. И здесь важно не только говорить, но и слушать. Возможно, вам кто-то даст полезный совет и откроет какую-то новую перспективу, да? Не исключено, что появится учитель или наставник, или вы сами станете им для кого-то. В отношениях руна Ансус всегда подчеркивает важность честного общения, честного диалога. Если что-то копилось, вот самое время это озвучить. Говорите открыто, но мягко, экологично. И вы услышите в ответ то же самое. То есть никаких обвинений, никаких упреков. Говорите с точки зрения своего чувствования, что вы ощутили в тот или иной момент и чего бы вы хотели. И тогда партнер вас услышит. И это день, когда можно наладить контакт, если до этого был разлад, например. Очень легко будет какой-то конфликт вывести на нет. В новых знакомствах будьте внимательны к словам. Одна фраза может запустить нечто важное. И также возможны отголоски прошлого, да, это случайное сообщение, звонок, напоминание о том, о ком-то, кто все еще значим для вас. По здоровью Анус отвечает за дыхание, голос, горло, вот эта вот горловая чакра наша, да, это отличный день для очищения, для дыхательных практик, работы с голосом или медитации на звук. То есть можно сходить на урок вокала, например, да, или вместе почитать какие-то мантры и подышать вот правильно, как учат в древних практиках. Важно также эмоциональное очищение, то есть вытеснение чувства может мешать свободному потоку энергии, да? Честно признайте себе, ответьте себе на вопросы, что вы чувствуете, как вы это ощущаете в теле. Здесь нужно освободиться от невысказанного, и тело вздохнет легче. Вы можете высказать это живому человеку, либо если человека нет в живых, пропишите это, проговорите, не знаю, поедьте в лес покричать. Это тоже классная проработка голосовой чакры. Пейте травяные чайки, берегите горло и не забывайте о ментальном покое. То есть покоя требует не только ваше тело, но и душа. И совет дня таков, что слова могут лечить, открывать и менять судьбы. Будьте внимательны к тому, что говорите и слышите. Это день истинной мудрости.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Доктор медицинских наук об инициативе властей создать отдельный реестр всех россиян, которые не вакцинировались.
5: Поставить нас всех на учет, заставить нас приходить отчитываться, оправдываться, извиняться, больше не буду и так далее. То есть это социальный рейтинг. С их точки зрения все нормально, все здорово. И 1984 год, Джордж Оруэлл, пожалуйте к нам. То есть мы под контролем большого брата. Вот. А с нашей точки зрения категорически этого допускать нельзя. Кстати, сторонники вот этого регистра в Минздраве помогают некие организации биологические. То есть вот биологи считают, что все здорово, все классно и нормально. Вот. Но, слава богу, так скажем, я не видел медицинских таких организаций в поддержку этого движения. Но с 1 сентября 2028 года нам обещают, что такой регистр будет, и все мы пойдем отчитываться туда. Не пойдем. У нас по этому поводу есть асимметричное решение. Но так а вы посмотрите, что у нас происходит. Вот та история Новосибирской области и в целом ряде других регионов с пожиганием живых коровушек, буренушек, она же тоже чем закончилась? Выступлением. Запись такая в интернете, 5 или 6 людей говорят, это все очень здорово, очень вкусно, мы за, нам все компенсировали, мы хотим. Правда, этих людей никто, как фермеров, не опознал. Кто бухгалтер, кто еще какой-то разнорабочий. Вот. Но, тем не менее, вот такие выступления в поддержку тех или иных решений, они у нас происходят постоянно. И сверху то же самое. Нам говорят, здорово, все классно, мы за. Но, не знаю, мы не одобряем, а если нас спрашивать о том, что мы планируем делать, а точно так же мы будем планировать выступать против этого регистра, как мы выступали против QR-кода. Почему? Да потому что существует 323 закон, там есть 91 статья, пункт 1. Рассматриваем все внесения наших данных, в том числе и в общероссийские информационные системы, возможно, после нашего согласия. Если это согласие отсутствует, значит, мы имеем право сопротивляться и доказывать это на всех уровнях. Дело в том, что вписываться в те или иные программы со своим здоровьем, а тем паче со здоровьем наших детей, внуков, ну, извините, это уже суицидальное поведение, это социопатия, которую нужно лечить.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Курской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
7: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
6: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высок. То есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – -33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
8: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
6: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Курской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
9: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если на у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться. Будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем. Они будут лететь и массово убирать об эту стену.
6: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Курской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
10: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
6: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
11: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила – жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта – в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
6: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен, наконец, закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП «Артюхов». Коптил рыбу, знаете, в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается, а вам говорят: «Ну, мы ж предостерегли». Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя, просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно, тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят, продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки. Просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет.
13: А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите. Потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой стороны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Россияне утопают в кредитах. За год граждане взяли взаймы больше 2 триллионов рублей под 250% годовых. О том, что россияне в прошлом году взяли в микрофинансовых организациях рекордные 2 с лишним триллиона рублей займов, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт.РА» в докладе о состоянии рынка МФО. По сравнению с прошлым годом, выдачи микрозаймов выросли на 35%. В среднем каждый квартал клиенты брали в МФО по 514 миллиардов рублей. Спрос на микрокредиты вырос, поскольку многим стало недоступно банковское кредитование, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
15: Банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке заемщиков, поэтому часть клиентов, которые раньше брали небольшие кредиты в банках, все чаще обращаются в микрофинансовые организации.
14: По данным Центробанка, половина всех микрозаймов прошлого года были выданы под ставки выше 250% годовых. По самым популярным займам без обеспечения на срок до 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей средняя ставка достигала почти 290,5% годовых. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти в 2. Говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
16: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
14: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие. Говорит экономист Иван Ус.
17: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
14: Падение доходов населения на фоне СВО и санкций загнали россиян в банковскую кабалу, отмечают финансовые аналитики. При этом экономика страны падает. Это уже официально признали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый за 3 года квартальный спад российской экономики был ожидаем и связан с мерами по обеспечению стабильности.
18: Это ожидаемый процесс. Процесс охлаждения экономики имел место. Он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста.
14: Несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все большую обеспокоенность у экспертов. По данным Минэкономразвития, в январе-марте российский ВВП сократился на 0,3%. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года. Впервые с начала СВО в рецессию скатилась не сырьевая промышленность, а в некоторых отраслях начался полноценный обвал, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
19: Сенатор Андрей Клишас объяснил новые пошлины для мигрантов.
20: Что меня немножко насторожило, да, как бы вот у разных комментаторов. Кто-то сказал, почему 50 тысяч, давайте будет 500 или миллион. Давайте четко понимать, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что когда иностранцы начинают взаимодействовать с государством по любому вопросу, государство, скажем так, проворачивается целый государственный механизм. Это само по себе стоит денег. Не говоря уже о том, что когда человек подает документы на приобретение российского гражданства, он делает это там на законных основаниях, понятно, да, это требует тоже проверки этих документов. Данные про этого гражданина проверяются. Это требует еще больших расходов, просто связанных с тем, что функционирует некий государственный механизм. Мне почему кажется это правильным подчеркнуть? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что кто-то комментирует это, имея в виду, что чуть ли не за 50 тысяч можно купить теперь российское гражданство. Гражданство не продается за 50 тысяч, да? Пошлина – это другая история. Она именно предназначена для того, чтобы гражданин оплатил те государственные услуги, которые сопровождают процесс его взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации.
1: Главные новости дня.
14: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
21: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
14: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод – 8-й по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
22: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
14: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось 2 огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
23: Вот это пожарище! Столб дыма огромный, чернющий.
14: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
21: Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
14: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов заявил, что во время так называемого «марша справедливости» Евгения Пригожина единственным подразделением, которое встало на защиту власти, был именно Ахмат.
0: Главное, к сожалению, произошло так, как произошло. От этого эти ребята не перестали быть героями, и мое уважение к ним не стало меньше. В то же самое время отмечу, что даже когда произошло вот это событие, так называемый «марш справедливости», как они его назвали, значит, я могу отметить, что единственное подразделение, которое отправилось останавливать ЧВК «Вагнер», это был спецназ «Ахмат».
2: Учим китайский вместе!
3: Как на китайском сказать «Кремль»?
4: Кремлин-гон.
3: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
4: Кремлин-гон.
3: И третий раз.
4: Кремлин-гон.
3: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
24: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
25: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
24: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
26: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главное, транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в Находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
24: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
5: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной группы, продолжает буквально проваливаться. Да? То есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становятся. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то естественно будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, которая просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильные теперь выпускают продукцию военного назначения. То бишь они начинают снова забирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, 3-е дыхание, и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения. И энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная, Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно, но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла, что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. И обнаружить на самом деле очень тяжело подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России. И как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну,

0: цапань. Все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет Россию в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьге. То бишь, все что-то подзарабатывали, понимаете? Все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что на поколение вперед, в этом бы поколении как-то выше. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение. Агитацию в беспорядке.

0: беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
1: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
0: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
2: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
0: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
3: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас завалим, если не подпишете.
0: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го. И успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах несколько тысяч. В Миноборнауки требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
6: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
5: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
7: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
5: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
8: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
5: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
9: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
5: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
10: Старшие эдды про региональные барсы. Почему они так нужны?
11: Отряды теробороны при грамотном подходе – это прообраз полков нового строя, которые нам так необходимы. У нас уже созданы армейские структуры, попадающие под данное определение. Но нужно наращивать усилия. Гибкость управления – это, пожалуй, самый главный плюс барсов при граничье. Отличное снабжение, минимизация тупника, четкое осознание важности выполняемой задачи. От того, как ловко ты обращаешься с уверенным тебе вооружением, напрямую зависит жизнь твоих родных и близких. Барсы сбивают дроны, наносят удары по живой силе противника, патрулируют приграничные дороги, защищают объекты инфраструктуры. Кроме того, идет постоянная подготовка личного состава таких подразделений. И в случае крайней необходимости у нас есть подготовленный резерв для вливания в армию. Подобные отряды очень до многих донесут, что война идет не где-то далеко, она тут, рядом.
10: Тревожные мысли. Александр Харченко про то, как дроны противника летят дальше и точнее.
11: Проблема ясна и понятна. По крайней мере, на низовом уровне ее признают. Технологический рывок Украины произошел потому, что на узком участке были аккумулированы все доступные ресурсы. Получилось неплохо. На выходе у противника получилась жесточайшая конкуренция, в которой побеждают достойные изделия. Оборонные технологии Украины основываются на гражданском обществе в широком смысле. Не военные заказали и привезли FPV-дроны на фронт. Это было предложение инициативных гражданских команд. Минимум бюрократии и максимум эффективности. Основная проблема российской армии – это связь. И когда мы слышим о том, что запреты и ограничения в области связи будут усиливаться, это означает только то, что это негативным образом отразится на армии. Невозможно иметь первоклассную армейскую связь, если на гражданке все запрещено и заблокировано. Это два разнонаправленных вектора. Либо мы блокируем, либо развиваем. Третьего варианта просто не дано.
10: Военкор Роман Сапаньков про Туапсе, Пермь и Орск.
12: Где-то удары впервые, где-то повторные прилеты. Все атаки с прицелом на нефтянку, кровь военной машины и всего тыла. Важны коренные изменения в распределении ресурсов, транспортировке, хранении. Меньше нефти в резервуарах, меньше потери. Быстрее логистика, тяжелее накрыть. Все это решается грамотным администрированием, адекватным текущей обстановке. Ручное управление в таких условиях – известная практика, и наша страна обладает здесь богатым опытом. Советский Союз во времена Великой Отечественной войны вполне успешно справлялся с задачами снабжения и переноса промышленности в заведомо более тяжелых условиях. При современном техническом уровне подобные методы могут стать еще более гибкими и эффективными. Поэтому переходить к их применению нужно уже вчера. Иначе мы обречены на постоянное повторение подобных ситуаций и постоянный рост ущерба.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
13: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
5: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
14: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
5: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
15: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
5: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
16: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
5: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
10: Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение, но это не точно. Вот что об этом пишет военкор канал «Старшая Эдде».
11: Он сначала заявил, что Украина потерпела военное поражение. Потом, что Иран потерпел. Скорее всего, ошибся и оговорился. Он уже мирил Азербайджан и Албанию, все помнят. Но даже оговорка Трампа про военное поражение Украины благостно действует на уши некоторых наших граждан. Спешу огорчить. К огромному сожалению, до военного поражения Украины еще далеко. Наш противник силен, жесток и опасен. Он креативно подходит к организации боевых действий и сдаваться не собирается. Что бы там ни болтал победивший всех Донни. Учитывая то, что основу огневого поражения у нашего врага составляют дроны, а спонсоры хохла не жалеют денег, то нам надо собрать все силы, вне слушать сладкие речи старого Донни. Кстати, совсем недавно Трамп утверждал диаметрально противоположное и рассказывал, что близки к поражению именно мы. Не исключено, что когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
10: Военкор, канал «Синяя Зет Борода» о том, как все вокруг готовятся к большой войне.
11: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем. FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
10: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
11: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
18: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры в СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Утро 1 мая 2026 года.
19: Туапсе. Воздух просто гудит от эха мощной ночной атаки.
20: И над городом поднимается такое, знаешь, тяжелое оранжевое зарево.
19: Да, именно. А вместо утренней росы на лобовом стекле машин слой черной, липкой и маслянистой субстанции толщиной в пару миллиметров.
20: Звучит как кадры из какой-то антиутопии, честно говоря.
19: Абсолютно. Но это реальность города, который оказался в самом эпицентре экологической катастрофы. И это зарево не просто, ну, визуальный эффект ночного неба.
20: Оно сработало как эдакий триггер огромного механизма разрушения. То есть локальный инцидент на промышленном объекте мгновенно запустил цепную реакцию,
19: которая просто стерла границы и превратила населенный пункт в зону бедствия, уже регионального масштаба.
20: Слушай, чтобы по-настоящему осознать, как целый город дошел до жизни, скажем так, под черным дождем, нужно детально разобрать физику того, что произошло.
19: Согласен, причем ситуация накалялась постепенно. Майские события не возникли из ниоткуда. Весь апрель был похож на такую тревожную репетицию.
20: Там же были инциденты 16, 20 и 28 апреля, верно? Инфраструктура завода уже подвергалась ударам.
19: Да, подвергалась, но тогда система еще сохраняла какой-то запас прочности. Дым от горящих нефтепродуктов просто уходил в верхние слои атмосферы.
20: Ну, рассеивался ветрами, и люди в жилых кварталах хотя бы не задыхались. Экологический баланс балансировал на грани, но как-то выдерживал.
19: А вот в ночь на 1 мая этот баланс рухнул. Произошло прямое попадание в самую уязвимую точку. Это центральная секция резервуарного парка. Там находились мазут и гудрон. Вспыхнули сразу три гигантских резервуара, каждый объемом по 5000 кубометров.
20: 5000 – это же огромный объем.
19: Огромный. Площадь сплошного пламени перевалила за 2500 квадратных метров.
20: Жесть. Это уже не просто пожар, это какой-то искусственный вулкан. Мазут же горит совершенно иначе. Он выделяет просто колоссальное количество плотной сажи.
19: И температура в эпицентре невообразимая. Больше 1200 градусов. Обычная вода при таких температурах вообще бесполезна.
20: Она, наверное, просто испаряется, даже не долетая до открытого пламени.
19: Именно так. Открытый огонь пытались сбить долгих 14 часов подряд. 14 часов.
20: С ума сойти.
19: И даже когда формально отчитались о ликвидации, резервуары продолжали тлеть еще двое суток. Они коптили небо и выбрасывали гигантские объемы токсичных продуктов горения.
20: Но подожди, у меня тут возникает вопрос. Географический парадокс. Туапсе – прибрежный город. Морской бриз, циркуляция воздуха. Разве этот гигантский столб черного дыма не должно было просто унести в море?
19: По логике, да. На равнине ровно так бы и произошло. Но география сыграла очень злую шутку. Рельеф местности стал настоящей ловушкой.
20: Горы?
19: Да. Город плотно зажат в узкой долине между отрогами главного Кавказского хребта. Высота этих гор достигает 1000 метров. Они образуют такую, знаешь, идеальную каменную чашу вокруг жилых районов.
20: А, то есть дым просто оказался заперт в этой воронке.
19: Хуже того, сработал эффект температурной инверсии. Раскаленный воздух от пожара пошел вверх, но столкнулся с холодными ночными слоями атмосферы.
20: И возникла невидимая температурная стена.
19: Совершенно верно. Слой густого смога поднялся метров на 400, уперся в эту преграду, ударился о горы и начал оседать прямо на крыше домов, на школы, на улице.
20: Как будто город накрыло глухой газовой крышкой.
19: Видимость упала до 200 метров, а солнце сквозь эту пелену казалось багрово-красным.
20: Звучит так, словно весь населенный пункт засунули внутрь выхлопной трубы огромного дизеля, из которого льется сырая нефть. Но как висящий смог превратился именно в осадки?
19: Тут вступил в силу механизм конвекции. Воздух над раскаленными резервуарами создавал мощнейшую тягу. Эти восходящие потоки засасывали хлопья сажи, микрокапли несгоревшего мазута, тяжелые металлы.
20: Ага.
19: Весь этот токсичный коктейль взлетал на высоту до 500 метров.
20: А там уже другие температуры, резкое охлаждение.
19: Точно. Началась стремительная конденсация. Мельчайшие частицы мазута остывали, слипались друг с другом, вбирали в себя сажу и становились тяжелыми. Гравитация брала свое, и эта масса летела вниз.
20: Вот так и пошел этот черный дождь.
19: Да. Машины за ночь покрывались панцирем из черной жижи толщиной в 2-3 миллиметра.
20: Ну, грязные машины можно отмыть. Настоящий вопрос в том, какова химия этого процесса, насколько вообще ядовит такой осадок.
19: Химический профиль катастрофичен. Концентрация бензопирена взлетела до значений, которые превышают норму в 30-40 раз.
20: 30-40 раз. Важно подчеркнуть, что бензопирен – это канцероген первого класса опасности. Он напрямую разрушает клетки.
19: Плюс ко всему, в воздухе оказались гигантские объемы оксидов серы и азота. Химия атмосферы сработала неумолимо. Эти газы соединились с водяным паром и образовали серную и азотную кислоту.
20: То есть на город обрушились классические кислотные дожди.
19: Уровень pH рухнул до показателя 3,8.
20: Такая кислотность смертельна для любой зелени. Это же сравнимо с тем, чтобы поливать деревья раствором аккумуляторного электролита.
19: Результат стал виден за считанные часы. Всего через 48 часов свежая весенняя листва в городе буквально сгорела от химических ожогов.
20: За двое суток?
19: Да. Деревья почернели, листья скрутились и опали. Агрономы фиксировали полное уничтожение газонов и гибель посевов на участках.
20: Слушай, если кислота за двое суток сожгла деревья, становится просто страшно от мысли, что происходило с легкими людей на улицах. Человек же не может перестать дышать.
19: Медицинская статистика отреагировала мгновенным всплеском. Количество обращений в больницы выросло в 8-10 раз.
20: На что в основном жаловались?
19: Мучительная резь в глазах, невыносимое жжение в носоглотке, многие откашливали густую серую мокроту.
20: Ужас. И как обычно, самый жестокий удар принимают на себя дети. Детский организм дышит чаще, метаболизм быстрее, а дыхательные пути крошечные.
19: Педиатрические отделения просто захлебнулись от количества пациентов с обструктивными бронхитами, а ситуацию еще усугублял акролеин – крайне токсичный продукт горения.
20: У аллергиков он, наверное, вызывал тяжелейшие реакции.
19: Вплоть до анафилактического шока, требующего экстренной реанимации.
20: Острые приступы кашля – это ужасающая картина. Но острая фаза проходит, симптомы снимаются капельницами. Скрытая катастрофа заключается в другом.
19: В долгосрочных последствиях.
20: Именно. Тяжелые металлы и канцерогены никуда не исчезают. Они оседают в тканях и запускают процессы, которые проявятся лишь спустя годы.
19: Это главная угроза бензопирена. Он метаболизируется внутри клетки и образует невероятно прочные связи с молекулами ДНК. Запускает механизм злокачественного перерождения.
20: Возникает вопрос времени. Когда эта бомба замедленного действия сработает?
19: Латентный период развития онкологии в таких условиях от 5 до 10 лет. По четким прогностическим моделям, к 2031 или 2036 году ожидается рост заболеваемости раком легких в регионе на 15-20%.
20: Да. Более того, эти яды же выпали на землю.
19: Да. Ванадий, никель. Остатки нефтепродуктов начали проникать в почву.
20: А с первыми дождями вся эта таблица Менделеева смывается в грунтовые воды. Каждый частный колодец в окрестностях становится потенциальным источником отравления.
19: Отравленная земля – это тяжелейший урон. Но самый сокрушительный удар принял на себя главный ресурс региона – акватория Черного моря.
20: Первое масштабное загрязнение там было еще в апреле, если я правильно помню.
19: Да, тогда в море попали тысячи квадратных метров чистых нефтепродуктов. Но парадокс в том, что химия, которой тушили майский пожар, оказалась страшнее самого мазута.
20: Ну да, чтобы сбить температуру в 1200 градусов, простой водой не обойдешься. Там нужны сотни тонн специальной пены.
19: И куда вся эта масса делась после тушения? Она смешалась с ливневыми стоками и бурной рекой хлынула прямо в море.
20: А эта пена ведь на основе поверхностно-активных веществ.
19: По сути, она сработала как исполинская порция самого агрессивного моющего средства.
20: Для морской экосистемы это моментальная смерть. На поверхности воды есть тончайший липидный слой. Через него идет газообмен.
19: А пена просто разрушила поверхностное натяжение и растворила этот слой без следа. Газообмен остановился.
20: Получается, то, что спасло город от выгорания, буквально задушило море.
1: Произошел массовый мор фито и зоопланктона. И это весной в самый пик нереста хамсы, ставриды, султанки. Целое поколение мальков в радиусе 15-20 километров осталось без еды.
20: Пищевая цепочка рухнула, но подожди, существуют же боновые заграждения, плавучие барьеры. Их всегда оперативно разворачивают. Почему они не сработали?
1: Их выставили, но море — это не бассейн. Сложная роза ветров и сильные течения свели эффективность барьеров к минимуму. Удержать массу не вышло.
20: И нефть пошла на пляже.
1: Начался мазутный прибой. На берег выбрасывало сгустки застывшего тяжелого нефтепродукта диаметром до полуметра. Пляжи Небуга, Ольгинки, Джубги покрылись сплошным черным ковром.
20: Представляю объемы работы. Очистить многокилометровые пляжи от вязкой нефти – колоссальный труд.
1: Была организована круглосуточная уборка. Только за первую неделю мая вывезли 3000 кубометров загрязненного грунта. Это больше сотни самосвалов.
20: Угу.
1: Но процесс превратился в сизифов труд. Люди очищали берег днем, а ночной прилив приносил из моря новую порцию мазота.
20: И все это прямо накануне майских праздников. Это же означает моментальную финансовую смерть для всего побережья.
1: Майские праздники принесли 70% отмен бронирований.
20: А прогноз на лето?
1: 10-12 миллиардов. Для муниципалитета это дыра в бюджете, массовая потеря рабочих мест.
20: Но здесь можно поспорить. Люди ведь планируют отпуски заранее. Если один город закрыт, туристический поток просто перераспределится дальше по побережью. В Геленджик, например. Локальный бизнес пострадает, но в целом экономика выстоит.
1: Этот сценарий казался логичным, пока не появились спутниковые снимки. Нефтяная пленка не осталась в одной бухте. Под действием течений она растянулась на 40 километров, прямо в сторону Геленджика. Вся туристическая инфраструктура региона оказалась под угрозой.
20: Да, то есть переезд бы не спас. А кроме физического загрязнения, есть же еще репутационный урон.
1: Туапсе моментально получил стигму промышленного гетто. Очистить пляж можно за сезон каторжной работы. А как очистить репутацию? На восстановление имиджа уйдут годы.
20: И вот на фоне этого тотального экологического и экономического кризиса реакция официальных инстанций спровоцировала отдельный социальный кризис – кризис доверия.
1: Политика информирования вызывала шок. Пока люди задыхались на улицах, официальные сводки изо дня в день монотонно сообщали лишь о, цитирую, «незначительном превышении норм».
20: Как такое возможно?
1: Проблема в методологии. Замеры проводились далеко от эпицентра и искали в основном бензол. А вот диоксид серы, газ, вызывающий резь в глазах, игнорировался.
20: При этом независимые экологи били тревогу, фиксируя превышение диоксида серы в 15-20 раз. В чем вообще логика такого замалчивания?
1: Видимо, минимизация ущерба на бумаге.
20: Но если человек видит на улице черную от мазута собаку, мертвую рыбу на берегу и сам харкает серой мокротой, заявления о безопасности только рождают панику.
1: Хуже того, этот информационный вакуум лишил людей возможности защитить себя. Если бы масштаб признали в первые часы, можно было бы эвакуировать беременных астматиков.
20: А вместо этого родители продолжали отпускать детей и играть на покрытых сажей улицах. Доверие к любым официальным институтам было разрушено полностью. Подводя итог, становится ясно, как локальный пожар вскрыл системные уязвимости на всех уровнях, от географической ловушки до паралича системы информирования.
3: По прогнозам, природной среде региона потребуется от 15 до 20 лет на самоочищение от тяжелых металлов.
20: Экосистема будет восстанавливаться мучительно долго. Но возникает куда более сложный вопрос. Химический яд со временем вымывается дождями. А сколько времени потребуется социальной экосистеме, чтобы очиститься от последствий разрушенной экономики?
3: Отличный вопрос для размышления. Химический яд вымывается, а вот информационный вакуум оставляет гораздо более глубокие шрамы.
20: Согласна.
3: Берегите себя, думайте критически и до встречи в следующем разборе.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
21: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории. Буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Россияне утопают в кредитах. За год граждане взяли взаймы больше 2 триллионов рублей под 250% годовых. О том, что россияне в прошлом году взяли в микрофинансовых организациях рекордные 2 с лишним триллиона рублей займов, пишут аналитики рейтингового агентства «Эксперт.РА» в докладе о состоянии рынка МФО. По сравнению с прошлым годом, выдачи микрозаймов выросли на 35%. В среднем каждый квартал клиенты брали в МФО по 514 миллиардов рублей. Спрос на микрокредиты вырос, поскольку многим стало недоступно банковское кредитование, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
6: Банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке заемщиков, поэтому часть клиентов, которые раньше брали небольшие кредиты в банках, все чаще обращаются в микрофинансовые организации.
0: По данным Центробанка, половина всех микрозаймов прошлого года были выданы под ставки выше 250% годовых. По самым популярным займам без обеспечения на срок до 30 дней и сумму до 30 тысяч рублей средняя ставка достигала почти 290,5% годовых. При этом уровень долговой нагрузки россиян продолжает расти. Более 10 миллионов человек выплачивает по 2 и более кредита, а доля должников с 3 кредитами, которые берут еще, увеличилась почти в 2. Говорит директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
22: Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%.
0: Регулятор пытается с этим бороться, ограничивая банкам и микрофинансовым организациям кредитование людей с высоким показателем долговой нагрузки. Но остановить кредитный бум пока не получается. Россияне берут новые кредиты, чтобы прокормить себя и оплатить старые долги. При этом у многих заемщиков полная сумма задолженности превышает первоначальную в разы. И выходит, что долговые обязательства превращаются в долговую яму для большинства россиян. Соответственно, приходится брать все новые кредиты, чтобы закрыть предыдущие. Говорит экономист Иван Ус.
23: То есть это все будет означать, что действительно сложнее будет жить за счет кредитов, поскольку они будут дороже. То, что будет сложнее жить за счет кредитов, будет стимулировать людей не возвращать кредиты, поскольку они не смогут это делать. А если они не будут возвращать кредиты, это будет еще больше количество невозвратов, что в свою очередь будет стимулировать российские банки не выдавать кредит.
0: Падение доходов населения на фоне СВО и санкций загнали россиян в банковскую кабалу, отмечают финансовые аналитики. При этом экономика страны падает. Это уже официально признали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый за 3 года квартальный спад российской экономики был ожидаем и связан с мерами по обеспечению стабильности.
7: Это ожидаемый процесс. Процесс охлаждения экономики имел место. Он имеет свои результаты. Все это в целях обеспечения в целом макроэкономической стабильности. Но определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста.
0: Несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все большую обеспокоенность у экспертов. По данным Минэкономразвития, в январе-марте российский ВВП сократился на 0,3%. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года. Впервые с начала СВО в рецессию скатилась не сырьевая промышленность, а в некоторых отраслях начался полноценный обвал, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
8: Сенатор Андрей Клишас объяснил новые пошлины для мигрантов.
9: Что меня немножко насторожило, да, как бы вот у разных комментаторов. Кто-то сказал, почему 50 тысяч, давайте будет 500 или миллион. Давайте четко понимать, о чем здесь идет речь. Речь идет о том, что когда иностранцы начинают взаимодействовать с государством по любому вопросу, государство, скажем так, проворачивается целый государственный механизм. Это само по себе стоит денег. Не говоря уже о том, что когда человек подает документы на приобретение российского гражданства, он делает это там, на законных основаниях, понятно, да, это требует тоже проверки этих документов. Данные про этого гражданина проверяются. Это требует еще больших расходов, просто связанных с тем, что функционирует некий государственный механизм. Мне почему кажется это правильным подчеркнуть? Потому что у меня сложилось такое впечатление, что кто-то комментирует это, имея в виду, что чуть ли не за 50 тысяч можно купить теперь российское гражданство. Гражданство не продается за 50 тысяч, да? Пошлина – это другая история. Она именно предназначена для того, чтобы гражданин оплатил те государственные услуги, которые сопровождают процесс его взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации.
4: Главные новости дня.
0: В Перми полыхает НПЗ. Госдума предложила бизнесу самому спасать свои предприятия от атак дронов. Беспилотники утром 30 апреля поразили один из крупнейших НПЗ – «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Об этом сообщают аналитики, изучившие фото и видео очевидцев.
12: После попаданий беспилотников по установке АВТ-4 – ключевому узлу первичной переработки нефти – загорелась вакуумная колонна. Огонь также перекинулся на атмосферную ректификационную колонну.
0: Отмечается, что «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» снабжает топливом в том числе армию, и в результате поражения обеих колонн установка фактически выведена из строя. Этот завод 8-й по мощности переработки в стране. Он может перерабатывать 14 миллионов тонн сырья в год. Местные каналы пишут, что над заводом поднялся огромный столб дыма.
24: По предварительным данным, был поражен и резервуарный парк. В результате налета над заводом поднялся огромный столб дыма, который растянулся уже более чем на 120 километров.
0: Судя по кадрам очевидцев, небо над Пермью затянуто густым черным дымом. Накануне беспилотники поразили также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», узловую станцию системы «Транснефти», которая качает нефть в том числе на «Пермнефтеоргсинтез». И теперь в районе города образовалось 2 огромных столба дыма, отмечают очевидцы.
25: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
0: Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, 30 апреля дроны атаковали одну из промышленных площадок Перми. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. В городе по громкоговорителям в четверг прозвучало оповещение об аварии с выбросом опасного вещества. Но, как пишет телеграм-канал «Новости Перми и края», это была проверка работы системы. Махонин в своем телеграм-канале отдельно отметил, что угрозы химической опасности нет.
12: работники находятся в защитных сооружениях, пострадавших и значимых разрушений нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
0: Тем временем в Госдуме предложили обязать бизнес самостоятельно отражать атаки беспилотников. Как заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, российские энергетические компании и системообразующие предприятия необходимо обязать самостоятельно защищать свои объекты от налетов беспилотников. Для этого, по его словам, они могут создавать собственные вооруженные подразделения. Миронов призвал правительство дать прямое указание российским компаниям защищать себя от дронов. Он подчеркнул, что компании должны не просто иметь право на защиту, а обязанность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов заявил, что во время так называемого «марша справедливости» Евгения Пригожина единственным подразделением, которое встало на защиту власти, был именно Ахмат.
5: Ладно, к сожалению, произошло так, как произошло. От этого эти ребята не перестали быть героями, и мое уважение к ним не стало меньше. В то же самое время отмечу, что даже когда произошло вот это событие, так называемый «марш справедливости», как они его назвали, значит, я могу отметить, что единственное подразделение, которое отправилось останавливать ЧВК «Вагнер», это был спецназ «Ахмат».
10: Учим китайский вместе!
13: Как на китайском сказать «Кремль»?
14: Кремлин-гонг.
13: Еще раз. «Кремль» по-китайски будет
14: Кремлин-гонг.
13: И третий раз.
14: Кремлин-гонг.
13: Учим китайский легко и весело.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Телеграм-канал «Кремлевский инсайдер» о том, что президент Путин обеспокоен состоянием экономики.
15: Владимир Путин нервничает, и это заметно. Российский президент все больше обеспокоен состоянием экономики. Во-первых, стоимость заимствований выросла до болезненных уровней. Напряжение уже такое, что, как сообщают инсайдеры, Путин ругает чиновников из-за застоя в частных инвестициях. Во-вторых, фонд национального благосостояния России истощается.
17: Социолог Николай Митрохин о том, как попытка ответа на санкции ударила по еще одной отрасли России.
16: Прямо сейчас на наших глазах Россия теряет еще одно советское наследие. Ее роль коммерческого железнодорожного транспортного коридора с Дальнего Востока в Европу. Уже пару месяцев российская таможня задерживает поток грузов, выборочно проверяя контейнеры с задекларированной электроникой и оптикой, а также товарами так называемого двойного назначения. Это, мол, российский ответ на усиление западных санкций. Но в результате все просто остановилось, потому что контейнеры грузят на поезда, а таможня весь поезд отправляет в тупик и очень долго проверяет. То есть потребители ждут товар уже по 2-3 месяца, а главные транспортные агенты даже не могут сказать, где он в данный момент находится. Как следствие, китайцы уже массово стали отправлять грузы морем, потому что так они быстрее попадут на конечный пункт. И самое печальное, что репутация таких транспортных коридоров нарабатывается годами, а потерять ее можно за пару месяцев. В начале 90-х, когда грузы в находке грабили, потребовалось лет 15, чтобы отмыть репутацию порта. Но там были частные лица, а тут государство.
17: Аналитик Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов о том, что больше всех рост цен ощущают пенсионеры.
26: Инфляция сегодня сфокусирована на товарах, потребляемых малообеспеченными слоями населения. И это ведет к ее крайне асоциальному характеру. То есть рост цен по корзине для бедных существенно выше общего уровня роста цен по всем социальным категориям и, соответственно, реальный размер пенсий, который у нас считается индикатором благосостояния бедного населения с учетом роста цен для этой социальной социальной группы продолжает буквально проваливаться. Да, то есть из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни малообеспеченного населения существенно снижается. При том, что на данных по средней инфляции соответствующая просадка минимальная.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: Зачем господин Путин звонил господину Трампу? Здесь все просто. Господину Путину нужна гарантия того, что на майские праздники обширных обстрелов Москвы не будет. Причем интересует только Москва на самом деле, потому что в Москве парад, потому что это центр, это столица, а дела у российского ПВО, мягко говоря, день ото дня лучше не становится. Ситуация развивается так, как я говорил и многие другие люди говорили, которые, ну, в материале на самом деле, да, что у этой войны нет решения такого, как себе придумал господин Путин, когда ее начинал. Отсутствует. И как бы это ни звучало, единственная выигрышная стратегия господина Путина была Киев за 3 дня. Понимаете? А вот когда это не получилось, вот за 3 дня или за 2 недели, вот через 2 недели уже стало понятно, что Украину не отдадут. Причем Украину не отдаст огромный геополитический противник, Европейский Союз, а у Европейского Союза количество денег фактически не ограничено. И сейчас что происходит? ПВО России не справляются, это же все понимают, не надо никому ничего объяснять. Вы посмотрите, один за одним уничтожаются НПЗ, уничтожаются энергетические предприятия и теперь уничтожаются предприятия военной химии. Они уничтожаются уже через день фактически. Уничтожаются крепко, судя по тому количеству дыма и пепла. Это не попадание в какие-то собачьи будки, это попадание прямо в цель. Соответственно, если Украина продолжит это делать еще в течение лета, то к зиме топливо может уже не остаться. Да, оно какое-то естественно будет, но о былом изобилии, о том, что на каждой заправке все сорта, об этом можно забывать. Также можно забывать будет о многих видах боеприпасов, на которой просто не будет химического сырья. Точнее, его можно будет как-то получать, но опять нужно будет идти к большому китайскому брату и кланяться еще ниже, а уже ниже, ну, вообще за какими-то рамками приличия, понимаете? Вот настолько низко нужно кланяться. Соответственно, что нужно делать? Нужно каким-то образом начинать договариваться, нет других ходов. Европейский Союз, опять же, не отдает Украину России. Потому что так решили европейские вожди. Это наша территория, мы вам ее не отдадим. Она российской не станет. И за эти 4 года Европейский Союз увеличил количество производимого оружия просто в разы. Да, вот все смеялись, что теперь придут китайцы и заберут автомобильный рынок Европы. Но приходят китайцы. Во-первых, еще и рынок не забрали, а во-вторых, практически все основные немецкие концерны автомобильных теперь выпускают продукцию военного назначения. Вообще они начинают снова собирать БТР, руки-то помнят, понимаете? Руки-то помнят. И остальной военно-промышленный комплекс получил 2-е дыхание, 3-е дыхание и даже 4-е дыхание уже. Всего в разы больше. И каждый день эта диспропорция увеличивается. Россия пропускает все больше ударов и производит все меньше продукции военного предназначения и энергетического, что важно. Украина получает все больше и больше продукции военного назначения из стран Европы. Также из стран Евросоюза Украина получает все необходимые энергетические материалы. Понимаете? От бензина и дизеля до электричества. Но все вот эти вот генерации энергетических материалов находятся на территории стран НАТО. Страны НАТО в обыкновенном конвенционном конфликте, ну, Россия никогда не победит, потому что это математическая игра. Ты складываешь ракеты, корабли, танки, пехоту, оружие, и все понятно. Да, не надо даже никак углубляться. Китай, естественно, за Россию в войне против Европейский Союз не вступит никогда ни при каких раскладах. Он может что-то поставлять, но не более того. Почему? Да потому что Россия нищая и Россия бедная Китаю выгоднее намного, чем Россия процветающая. Чем беднее Россия, тем дешевле Китай вообще за копейки все будет забирать у России. Да и уже забирает на самом деле. И вот что происходит? Что стратегически все дело идет или к поражению, или все это дело идет к следующему витку, то бишь к ядерному конфликту. Вот с ядерным конфликтом, конечно, у России есть большой шанс нанести огромный вред Европе. Это понятно. Но прилетит же и в ответ. А вот в ядерном конфликте как раз боеголовками мериться нет смысла. Что у России их 5000, а у Европы там не знаю сколько, 800 или 1000, если все сложить. Вообще нет никакого смысла. Почему? Да, потому что подводные лодки. Вот понимаете, зачем они нужны? Подводные лодки, вот они выходят, эти подводные лодки, они стоят на каких-то рейдах. Ее обнаружить на самом деле очень тяжело, подводную лодку. И в секунду, когда пошел ядерный пуск по странам Европы, так же точно эти подводные лодки сделали пуск по России, и, как мы видим, ПВО особо не защитит даже самые чувствительные объекты. Ничего не получится. Ну и дальше все, дальше уже тушите свет, кино закончилось.

0: Ну, это идет тихой, медленной сапой. Все это идет к дворцовому перевороту. Ну, потому что деньги начали терять все. И проигрывать начали все. Ну, нельзя считать победу захват какого-то села в Сумской области или что-то там в Днепропетровской области. Нельзя. Это несравнимые совершенно категории, да? Вот терминал в Туапсе нефтяной и какое-то село в Сумской области. И вот эти проигрыши, они все виднее и виднее на всех фронтах. Ну, военных побед нет, понимаете? Экономических побед нет, геополитических побед нет, медийных побед нет, нигде нет никаких побед. И теперь получается, что есть абсолютно враждебно настроенный Евросоюз, который, судя по всему, уже принял мнение, что он будет Россию в том виде, в котором она сейчас существует, он ее будет, вот что называется, простите, кончать. Да, что не будет России в том виде, в котором она есть. Ну и Китай еще есть, да. Китай, которому тоже, кстати, это выгодно. Ну, представьте, они просто договорятся с Европейским Союзом, кто контролирует какие части России после всего. Естественно, Китай согласится, он тут же забудет про свои какие-то там отношения, разговоры в отношении России руководства. Ему это больше не нужно будет. Он получит свое полное распоряжение, ресурсы, которые ему необходимы абсолютно как воздух. И что нужно делать сейчас верховному главнокомандующему в таких условиях? Понимаете, когда под тобой все недовольны. Экономический блок тобой недоволен. Военный блок тобой недоволен. Финансовый блок тобой недоволен. Ну, есть какие-то друзья, понятно, близкий круг семьи, те довольны, но этого мало. Раньше вся конструкция российской власти строилась на принципе каждой сестре по серьге. Ну, все что-то подзарабатывали, понимаете, все что-то прикуривали, причем нормально, на поколение вперед. А вот сейчас никто больше так не зарабатывает, никто так не прикуривает. И тут не то, что на поколение вперед, в этом бы поколении как-то выжить. А никто на это не рассчитывал на самом деле. Все рассчитывали, что как-то повоюем, и по чуть-чуть Европа раскроется, Америка отступит, и как-то нормально заживем. Но не происходит этого до сих пор. Поэтому что нужно делать? Ну, естественно, нужно звонить и договариваться как-то с США о том, чтобы была какая-то гарантия с их стороны, о том, что не будет каких-то налетов, что нужно сделать какую-то передышку. Все, потому что, ну, вот так вот развивается второй тайм. И такое очень часто бывает, между прочим, в истории. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, происходит нечастое событие, когда огромная империя и военная машина делают стратегическую ошибку. Это не очень часто. Но регулярно. И мы сейчас живем в такое время, что да, вот так получилось, что маленькая моська с помощью, кстати, других больших барбосов, вот она совершенно спокойно сейчас гонит слона.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Девушки теперь тоже под прицелом. Студентки Сибирского госуниверситета предложили подписать контракт в счет оплаты за обучение.

0: учения. Агитацию в беспилотные войска рассылают всем студентам. Однако ранее на специальный разговор в кабинет ректора вызывали только парней. Поэтому студентка из Новокузнецка очень удивилась, когда ей предложили заключить контракт в обмен на списание всех долгов по оплате за обучение.
1: Это не первый раз, когда рассылают такую фигню. Даже девушек уже приглашают. Учусь на платной основе, сессия начинается в мае. Предложили подписать контракт и пообещали аннулировать остаток долга за учебу.
0: На этом история не закончилась. После отказа от службы в армии девушке предложили подумать несколько дней. Вербовка студентов сейчас активно идет практически в каждом вузе страны. Однако желающих заключить контракт не так много. В некоторых университетах идут на критические меры, чтобы выполнить план. В Новосибирском колледже сразу 14 студентов отчислили с последнего курса.
2: При этом предлагают подписать контракт на спецоперацию. Тогда отчисления не будет и выдадут диплом. Получается, зачет не сдал, отчислили, а контракт подписал, зачет сдан.
0: В вузах Красноярска похожая картина. Марина говорит, что ее сестра работает в одном из учебных заведений. Она рассказала, что там на несовершеннолетних студентов оказывают нешуточное давление, склоняя подписать контракт.
3: Совершеннолетних 12 человек нужно на БПЛА. Ребята, там их гасят, эти, кто выходит на диплом. Все, подпишите. Они не дают диплом, они говорят, мы вас сдавали, если не подпишите.
0: Агитация в вузах перешла в активную фазу в декабре 25-го. И успешно ее назвать сложно. Количество подписавших контракт студентов, по официальным данным, пару сотен, а в планах несколько тысяч. В Миноборнауки требуют от вузов проводить больше агитационных лекций, встреч и мероприятий для вербовки учащихся на контракт. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
6: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
5: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
7: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
5: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
8: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
5: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
9: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
5: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
10: Старшие эдды про региональные барсы. Почему они так нужны?
11: Отряды теробороны при грамотном подходе – это прообраз полков нового строя, которые нам так необходимы. У нас уже созданы армейские структуры, попадающие под данное определение. Но нужно наращивать усилия. Гибкость управления – это, пожалуй, самый главный плюс барсов в приграничье. Отличное снабжение, минимизация тупника, четкое осознание важности выполняемой задачи. От того, как ловко ты обращаешься с уверенным тебе вооружением, напрямую зависит жизнь твоих родных и близких. Барсы сбивают дроны, наносят удары по живой силе противника, патрулируют приграничные дороги, защищают объекты инфраструктуры. Кроме того, идет постоянная подготовка личного состава таких подразделений. И в случае крайней необходимости у нас есть подготовленный резерв для вливания в армию. Подобные отряды очень до многих донесут, что война идет не где-то далеко, она тут, рядом.
10: Тревожные мысли. Александр Харченко про то, как дроны противника летят дальше и точнее.
11: Проблема ясна и понятна. По крайней мере, на низовом уровне ее признают. Технологический рывок Украины произошел потому, что на узком участке были аккумулированы все доступные ресурсы. Получилось неплохо. На выходе у противника получилась жесточайшая конкуренция, в которой побеждают достойные изделия. Оборонные технологии Украины основываются на гражданском обществе в широком смысле. Не военные заказали и привезли FPV-дроны на фронт. Это было предложение инициативных гражданских команд. Минимум бюрократии и максимум эффективности. Основная проблема российской армии – это связь. И когда мы слышим о том, что запреты и ограничения в области связи будут усиливаться, это означает только то, что это негативным образом отразится на армии. Невозможно иметь первоклассную армейскую связь, если на гражданке все запрещено и заблокировано. Это два разнонаправленных вектора. Либо мы блокируем, либо развиваем. Третьего варианта просто не дано.
10: Военкор Роман Сапаньков про Туапсе, Пермь и Орск.
12: Где-то удары впервые, где-то повторные прилеты. Все атаки с прицелом на нефтянку, кровь военной машины и всего тыла. Важны коренные изменения в распределении ресурсов, транспортировке, хранении. Меньше нефти в резервуарах, меньше потери. Быстрее логистика, тяжелее накрыть. Все это решается грамотным администрированием, адекватным текущей обстановке. Ручное управление в таких условиях – известная практика, и наша страна обладает здесь богатым опытом. Советский Союз во времена Великой Отечественной войны вполне успешно справлялся с задачами снабжения и переноса промышленности в заведомо более тяжелых условиях. При современном техническом уровне подобные методы могут стать еще более гибкими и эффективными, поэтому переходить к их применению нужно уже вчера. Иначе мы обречены на постоянное повторение подобных ситуаций и постоянный рост ущерба.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
13: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, и они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
5: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба.

0: когда начнется период лунарного Трампа, он вновь вернется к данной точке зрения.
1: Вейн Кур, канал «Синяя Зет Борода». О том, как все вокруг готовятся к большой войне.
0: Азербайджан под боком у нас. Начинает совместное с Украиной производство антидроновых систем. FPV-дронов и морских БЭК. Южный упор Британии на наш Северный Кавказ через Армению. Норвегия, Дания и Швеция совместно с Украиной с июня этого года начинает производство систем противовоздушной обороны и техники для ведения боевых действий в Арктике и Северной Атлантике вдоль границ с нами. Польша и Финляндия готовятся получить ядерное оружие. Германия полностью переоборудует Бундесвер. Все это за рамками НАТО, под патронажем Британии и Франции. Нам еще предстоит повоевать, причем сразу на нескольких направлениях и как бы не одновременно. Мясорубка будет знатная. А мы еще из предыдущей не выбрались.
1: Руководитель «Справедливой России» Миронов заявил, что предприятия сами должны защищать себя от атак беспилотников. Вот как это комментирует военкор-канал «Старше Эды».
0: Отличное предложение. Тем более можно развить мысль дальше. Предприятия сами себя защищают от атак, превращая свою охрану в военизированную структуру, закупая пулеметы и зенитную артиллерию. Закупают дроны и взрывчатые средства, входят во взаимодействие с другими дружинами, налаживая связь и устанавливая общее командование. В общем, делают все то, что должна делать армия. Учитывая управленческие компетенции руководства, работать все будет на 5 с плюсом. Конечно же. Господин Миронов только не ответил на вопрос, а зачем тогда вооруженным предприятиям армия? По сути, на них можно в дальнейшем возложить задачу по созданию зоны безопасности в приграничных регионах. Wildberries пусть создаст дружину и отправит ее на Сумы. Противник будет только наращивать удары по нашим регионам. Защита неба от дронов, а в скором времени и ракет, становится приоритетной задачей в области обороны. Потому и надо подходить к ней с умом, а не бросаться лозунгами.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Обозреватель Дмитрий Дризе о попытке чиновников запретить популярную детскую книгу Григория Остера.
4: Согласно сообщению пресс-службы компании Wildberries, продажи книг Григория Остера за последние дни выросли почти на 500% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала месяца апреля рост составил 220%. Наибольшим спросом пользуется центральное произведение детского писателя «Вредные советы» в различных изданиях. Для справки, печатать их начали в далеком 1983 году, то есть еще во времена СССР, когда официально действовал Институт государственной цензуры. И вот по прошествии более чем 40 лет Советский Союз успел распасться, наступил новый 21 век, книгой заинтересовались следственные органы Российской Федерации. Произошло это после доклада Марии Бутиной на заседании Координационного совета по защите детей. Депутат, в частности, усмотрела в творчестве Остера разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил провести соответствующую проверку. Ее результаты на данный момент неизвестны. Однако, судя по сложившейся практике, с высокой долей вероятности, указанные выше разрушительные тенденции нравственного фундамента под видом юмора будут выявлены. Что произойдет дальше, догадаться также нетрудно. Судьба вредных советов, несмотря на всеобщую любовь и популярность, вполне может оказаться незавидной. Впрочем, сказать хочется не об этом. Похоже, в российском бизнесе намечается интересная тенденция. Или, точнее сказать, возникает очень простой, незатейливый способ кратного ускорения продаж. Достаточно шепнуть клиенту «бери, пока не запретили», и результат налицо, без особых усилий. Запретный плод сладок, от покупателей не будет отбоя. Поле для деятельности выглядит бескрайним. Дело в том, что сейчас такое время, что под проверку может попасть абсолютно любое произведение. Будь то книга, фильм, музыка, исполнитель, список выглядит бесконечным. Однако все-таки интересно, как с годами меняется восприятие. Вредный совет – это как бы от противного. Мол, сделай плохо, и ты поймешь, что не прав, и станешь хорошим. Цензоры

0: СССР, отдел пропаганды ЦК КПСС и другие тогдашние органы контроля посчитали, что здесь больше шутки. И да, это вполне нормальное воспитание. Сейчас, как получается, нужно воспринимать все буквально, без лишних рассуждений о двойном смысле. Видимо, и стандарты юмористической деятельности придется также пересмотреть в ближайшей перспективе, чтобы не было соблазна фундаменты разрушать.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Утро 1 мая 2026 года. Туапсе. Воздух просто гудит от эха мощной ночной атаки.
3: И над городом поднимается такое, знаешь, тяжелое оранжевое зарево.
2: Да, именно. А вместо утренней росы на лобовом стекле машин слой черной, липкой, маслянистой субстанции толщиной в пару миллиметров.
3: Звучит как кадры из какой-то антиутопии, честно говоря.
2: Абсолютно. Но это реальность города, который оказался в самом эпицентре экологической катастрофы. И это зарево не просто, ну, визуальный эффект ночного неба.
3: Оно сработало как эдакий триггер огромного механизма разрушения. То есть локальный инцидент на промышленном объекте мгновенно запустил цепную реакцию,
2: которая просто стерла границы и превратила населенный пункт в зону бедствия, уже регионального масштаба.
3: Слушай, чтобы по-настоящему осознать, как целый город дошел до жизни, скажем так, под черным дождем, нужно детально разобрать физику того, что произошло.
2: Согласен, причем ситуация накалялась постепенно. Майские события не возникли из ниоткуда. Весь апрель был похож на такую тревожную репетицию.
3: Там же были инциденты 16, 20 и 28 апреля, верно? Инфраструктура завода уже подвергалась ударам.
2: Да, подвергалась, но тогда система еще сохраняла какой-то запас прочности. Дым от горящих нефтепродуктов просто уходил в верхние слои атмосферы.
3: Ну, рассеивался ветрами, и люди в жилых кварталах хотя бы не задыхались. Экологический баланс балансировал на грани, но как-то выдерживал.
2: А вот в ночь на 1 мая этот баланс рухнул. Произошло прямое попадание в самую уязвимую точку. Это центральная секция резервуарного парка. Там находились мазут и гудрон. Вспыхнули сразу три гигантских резервуара, каждый объемом по 5000 кубометров.
3: 5000 – это же огромный объем.
2: Огромный. Площадь сплошного пламени перевалила за 2500 квадратных метров.
3: Жесть. Это уже не просто пожар, это какой-то искусственный вулкан. Мазут же горит совершенно иначе. Он выделяет просто колоссальное количество плотной сажи.
2: И температура в эпицентре невообразимая. Больше 1200 градусов. Обычная вода при таких температурах вообще бесполезна.
3: Она, наверное, просто испаряется, даже не долетая до открытого пламени.
2: Именно так. Открытый огонь пытались сбить долгих 14 часов подряд. 14 часов.
3: С ума сойти.
2: И даже когда формально отчитались о ликвидации, резервуары продолжали тлеть еще двое суток. Они коптили небо и выбрасывали гигантские объемы токсичных продуктов горения.
3: Но подожди, у меня тут возникает вопрос. Географический парадокс. Туапсе – прибрежный город. Морской бриз, циркуляция воздуха. Разве этот гигантский столб черного дыма не должно было просто унести в море?
2: По логике – да. На равнине ровно так бы и произошло. Но география сыграла очень злую шутку. Рельеф местности стал настоящей ловушкой.
3: Горы?
2: Да. Город плотно зажат в узкой долине между отрогами главного Кавказского хребта. Высота этих гор достигает тысячи метров. Они образуют такую, знаешь, идеальную каменную чашу вокруг жилых районов.
3: А, то есть дым просто оказался заперт в этой воронке?
2: Хуже того, сработал эффект температурной инверсии. Раскаленный воздух от пожара пошел вверх, но столкнулся с холодными ночными слоями атмосферы.
3: И возникла невидимая температурная стена.
2: Совершенно верно. Слой густого смога поднялся метров на 400, уперся в эту преграду, ударился о горы и начал оседать прямо на крыше домов, на школы, на улице.
3: Как будто город накрыло глухой газовой крышкой.
2: Видимость упала до 200 метров. А солнце сквозь эту пелену казалось багрово-красным.
3: Звучит так, словно весь населенный пункт засунули внутрь выхлопной трубы огромного дизеля, из которого льется сырая нефть. Но как висящий смог превратился именно в осадки?
2: Тут вступил в силу механизм конвекции. Воздух над раскаленными резервуарами создавал мощнейшую тягу. Эти восходящие потоки засасывали хлопья сажи, микрокапли несгоревшего мазута, тяжелые металлы.
3: Ага.
2: Весь этот токсичный коктейль взлетал на высоту до 500 метров.
3: А там уже другие температуры, резкое охлаждение.
2: Точно. Началась стремительная конденсация. Мельчайшие частицы мазута остывали, слипались друг с другом, вбирали в себя сажу и становились тяжелыми. Гравитация брала свое, и эта масса летела вниз.
3: Вот так и пошел этот черный дождь.
2: Да. Машины за ночь покрывались панцирем из черной жижи толщиной в 2-3 миллиметра.
3: Ну, грязные машины можно отмыть. Настоящий вопрос в том, какова химия этого процесса, насколько вообще ядовит такой осадок.
2: Химический профиль катастрофичен. Концентрация бензопирена взлетела до значений, которые превышают норму в 30-40 раз.
3: 30-40 раз. Важно подчеркнуть, что бензопирен – это канцероген первого класса опасности. Он напрямую разрушает клетки.
2: Плюс ко всему, в воздухе оказались гигантские объемы оксидов серы и азота. Химия атмосферы сработала неумолимо. Эти газы соединились с водяным паром и образовали серную и азотную кислоту.
3: То есть на город обрушились классические кислотные дожди.
2: Уровень pH рухнул до показателя 3,8.
3: Такая кислотность смертельна для любой зелени. Это же сравнимо с тем, чтобы поливать деревья раствором аккумуляторного электролита.
2: Результат стал виден за считанные часы. Всего через 48 часов свежая весенняя листва в городе буквально сгорела от химических ожогов.
3: За двое суток?
2: Да. Деревья почернели, листья скрутились и опали. Агрономы фиксировали полное уничтожение газонов и гибель посевов на участках.
3: Слушай, если кислота за двое суток сожгла деревья, становится просто страшно от мысли, что происходило с легкими людей на улицах. Человек же не может перестать дышать.
2: Медицинская статистика отреагировала мгновенным всплеском. Количество обращений в больницы выросло в 8-10 раз.
3: На что в основном жаловались?
2: Мучительная резь в глазах, невыносимое жжение в носоглотке, многие откашливали густую серую мокроту.
3: Ужас. И как обычно, самый жестокий удар принимают на себя дети. Детский организм дышит чаще, метаболизм быстрее, а дыхательные пути крошечные.
2: Педиатрические отделения просто захлебнулись от количества пациентов с обструктивными бронхитами, а ситуацию еще усугублял акролеин – крайне токсичный продукт горения.
3: У аллергиков он, наверное, вызывал тяжелейшие реакции.
2: Вплоть до анафилактического шока, требующего экстренной реанимации.
3: Острые приступы кашля – это ужасающая картина. Но острая фаза проходит, симптомы снимаются капельницами. Скрытая катастрофа заключается в другом.
2: В долгосрочных последствиях.
3: Именно. Тяжелые металлы и канцерогены никуда не исчезают. Они оседают в тканях и запускают процессы, которые проявятся лишь спустя годы.
2: Это главная угроза бензопирена. Он метаболизируется внутри клетки и образует невероятно прочные связи с молекулами ДНК. Запускает механизм злокачественного перерождения.
3: Возникает вопрос времени. Когда эта бомба замедленного действия сработает?
2: Латентный период развития онкологии в таких условиях от 5 до 10 лет. По четким прогностическим моделям, к 2031 или 2036 году ожидается рост заболеваемости раком легких в регионе на 15-20%.
3: Да. Более того, эти яды же выпали на землю.
2: Да. Ванадий, никель. Остатки нефтепродуктов начали проникать в почву.
3: А с первыми дождями вся эта таблица Менделеева смывается в грунтовые воды. Каждый частный колодец в окрестностях становится потенциальным источником отравления.
2: Отравленная земля – это тяжелейший урон. Но самый сокрушительный удар принял на себя главный ресурс региона – акватория Черного моря.
3: Первое масштабное загрязнение там было еще в апреле, если я правильно помню.
2: Да, тогда в море попали тысячи квадратных метров чистых нефтепродуктов. Но парадокс в том, что химия, которой тушили майский пожар, оказалась страшнее самого мазута.
3: Ну да, чтобы сбить температуру в 1200 градусов, простой водой не обойдешься. Там нужны сотни тонн специальной пены.
2: И куда вся эта масса делась после тушения? Она смешалась с ливневыми стоками и бурной рекой хлынула прямо в море.
3: А эта пена ведь на основе поверхностно-активных веществ.
2: По сути, она сработала как исполинская порция самого агрессивного моющего средства.
3: Для морской экосистемы это моментальная смерть. На поверхности воды есть тончайший липидный слой. Через него идет газообмен.
2: А пена просто разрушила поверхностное натяжение и растворила этот слой без следа. Газообмен остановился.
3: Получается, то, что спасло город от выгорания, буквально задушило море.
4: Произошел массовый мор фито и зоопланктона. И это весной в самый пик нереста хамсы, ставриды, султанки. Целое поколение мальков в радиусе 15-20 километров осталось без еды.
3: Пищевая цепочка рухнула, но подожди, существуют же боновые заграждения, плавучие барьеры. Их всегда оперативно разворачивают. Почему они не сработали?
4: Их выставили, но море — это не бассейн. Сложная роза ветров и сильные течения свели эффективность барьеров к минимуму. Удержать массу не вышло.
3: И нефть пошла на пляже.
4: Начался мазутный прибой. На берег выбрасывало сгустки застывшего тяжелого нефтепродукта диаметром до полуметра. Пляжи Небуга, Ольгинки, Джубги покрылись сплошным черным ковром.
3: Представляю объемы работы. Очистить многокилометровые пляжи от вязкой нефти – колоссальный труд.
4: Была организована круглосуточная уборка. Только за первую неделю мая вывезли 3000 кубометров загрязненного грунта. Это больше сотни самосвалов.
3: Угу.
4: Но процесс превратился в сизифов труд. Люди очищали берег днем, а ночной прилив приносил из моря новую порцию мазота.
3: И все это прямо накануне майских праздников. Это же означает моментальную финансовую смерть для всего побережья.
4: Майские праздники принесли 70% отмен бронирований.
3: А прогноз на лето?
4: 10-12 миллиардов. Для муниципалитета это дыра в бюджете, массовая потеря рабочих мест.
3: Но здесь можно поспорить. Люди ведь планируют отпуски заранее. Если один город закрыт, туристический поток просто перераспределится дальше по побережью. В Геленджик, например. Локальный бизнес пострадает, но в целом экономика выстоит.
4: Этот сценарий казался логичным, пока не появились спутниковые снимки. Нефтяная пленка не осталась в одной бухте. Под действием течений она растянулась на 40 километров. Прямо в сторону Геленджика. Вся туристическая инфраструктура региона оказалась под угрозой.
3: Да, то есть переезд бы не спас. А кроме физического загрязнения, есть же еще репутационный урон.
4: Туапсе моментально получил стигму промышленного гетто. Очистить пляж можно за сезон каторжной работы. А как очистить репутацию? На восстановление имиджа уйдут годы.
3: И вот на фоне этого тотального экологического и экономического кризиса реакция официальных инстанций спровоцировала отдельный социальный кризис – кризис доверия.
4: Политика информирования вызывала шок. Пока люди задыхались на улицах, официальные сводки изо дня в день монотонно сообщали лишь о, цитирую, «незначительном превышении норм».
3: Как такое возможно?
4: Проблема в методологии. Замеры проводились далеко от эпицентра и искали в основном бензол. А вот диоксид серы, газ, вызывающий резь в глазах, игнорировался.
3: При этом независимые экологи били тревогу, фиксируя превышение диоксида серы в 15-20 раз. В чем вообще логика такого замалчивания?
4: Видимо, минимизация ущерба на бумаге.
3: Но если человек видит на улице черную от мазута собаку, мертвую рыбу на берегу и сам харкает серой мокротой, заявления о безопасности только рождают панику.
4: Хуже того, этот информационный вакуум лишил людей возможности защитить себя. Если бы масштаб признали в первые часы, можно было бы эвакуировать беременных астматиков.
3: А вместо этого родители продолжали отпускать детей играть на покрытых сажей улицах. Доверие к любым официальным институтам было разрушено полностью. Подводя итог, становится ясно, как локальный пожар вскрыл системные уязвимости на всех уровнях, от географической ловушки до паралича системы информирования.
2: По прогнозам, природной среде региона потребуется от 15 до 20 лет на самоочищение от тяжелых металлов.
3: Экосистема будет восстанавливаться мучительно долго. Но возникает куда более сложный вопрос. Химический яд со временем вымывается дождями. А сколько времени потребуется социальной экосистеме, чтобы очиститься от последствий разрушенной экономики?
2: Отличный вопрос для размышления. Химический яд вымывается, а вот информационный вакуум оставляет гораздо более глубокие шрамы.
3: Согласна.
2: Берегите себя, думайте критически и до встречи в следующем разборе.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На радио Лента.
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Визит транзитом. Новый посол России в Польше по дороге на работу в Варшаву заехал к губернатору Калининградской области. Какие вопросы обсуждались на фоне военной активности на польской границе? Стена смерти. Орнитологи предупреждают о гибели сотен тысяч птиц в случае строительства высотной гостиницы на Куршской косе. Удастся ли остановить скандальную застройку? Сплошная антисанитария. В Балтийске популярный магазин торговал рыбой, приготовленной в гараже. Сколько еще в регионе таких подпольных цехов? Итак, губернатор Алексей Беспрозванных встретился с новым послом России в Польше Георгием Михно. Дипломат впервые посетил Калининградскую область в новой должности и сделал это прямо по пути на новое место работы. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие Калининградской области с Польшей в текущих внешнеполитических условиях, в частности, вопросы безопасности. Обеспокоиться есть о чем. В рамках масштабной программы «Восточный щит» Польша ведет планомерное усиление границы с Калининградской областью. Наращиваются как физические укрепления, так и ударный потенциал. И здесь речь о так называемой «янтарной польской дивизии», которая формируется вблизи эксклава и в которую вошли, по имеющимся данным, около 300 бронемашин, включая южнокорейские и американские танки. Особое внимание вызывает и факт развертывания в 50 километрах от границы отдельного разведывательного батальона. Это подразделение оснащено современными средствами наблюдения, бронетехникой и, как говорят эксперты, выполняет роль глаз и ушей НАТО в регионе. К тому же для оперативной переброски этих сил в случае угрозы Варшава завершила строительство новых дорог к границе. Усиление польской группировки создает ряд критических вызовов для эксклава, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
7: Концентрация бронетанковых соединений вблизи Сувалкского коридора и закрытие 10 наземных погранпереходов фактически блокируют для Калининграда наземную логистику. Во-вторых, высокая плотность разведывательных средств и систем ПВО в приграничной зоне позволяет Польше и НАТО мониторить работу портов Балтийска и Калининграда, а также контролировать воздушное пространство над ключевыми ТЭЦ региона. Польша рассматривает Калининград как источник гибридных угроз и как проблемного соседа. Этим Варшава оправдывает наращивание своих ударных сил и ограничение трансграничного движения.
6: Напомню, официальный представитель МИДа Александр Грушко на днях заявил, что в НАТО отрабатываются сценарии морской и сухопутной блокады Калининградской области. При этом российские власти подчеркивают, что любые действия, угрожающие безопасности эксклава, повлекут максимально жесткий ответ. На фоне всех этих событий спрос на квартиры у моря в курортных городах области упал в марте сразу на треть. Сокращение интереса покупателей к такой недвижимости наблюдается именно там, где до сих пор он был наиболее высоким. То есть в Калининградской области и в Крыму. Причем в эксклаве охлаждение особенно заметно – минус 33%, тогда как в Крыму продажи упали на 20%. Специалисты называют несколько причин. Среди них – перегрев рынка, слишком быстрый рост цен, падение доходов россиян, сохранение высоких ставок по ипотеке и вишенка на тортике – напряженность в Балтийском регионе. В результате лучшая динамика спроса на рынке недвижимости сейчас в более отдаленных от военной активности регионах – например, в Республике Алтай заметно вырос спрос и на квартиры в Минске. И в продолжение темы строительства и недвижимости следующая новость. 6 мая в поселке Рыбачий пройдут слушания по скандальной застройке Куршской косы. Кратко напомню суть вопроса.
8: На общественное слушание вынесем проект строительства 7-этажного отеля, новой яхтенной бухты и намыва территории в акватории Куршского залива. Данный проект вызвал резкую критику жителей, экологов и ученых. По их мнению, крупный остекленный комплекс может стать угрозой для мигрирующих птиц, путь которых проходит через Куршскую косу. Также вопросы вызывает создание искусственного участка земли и масштабные работы в акватории национального парка. Жители считают, что под видом благоустройства продвигается коммерческая застройка уникальной природной зоны.
6: В свою очередь, директор биостанции «Рыбачий» Андрей Мухин заявил, что данные о том, что проект строительства масштабного туристического комплекса не нанесет ущерба экологии Куршской косы и не окажет влияния на популяции птиц, являются исключительно точкой зрения застройщика. «Птицы будут массово погибать, ударяясь о стену высотной гостиницы», — объяснил орнитолог.
9: То, что пролетает в год, мы знаем по очень грубым оценкам, но в среднем где-то там порядка 10 миллионов пролетает над косой за год. Но если у них на пути поставить стеклянную стену, они будут биться, будут лететь и биться, и это будет происходить по нескольку раз в год. И пока это будет стоять, они будут лететь и биться. Никакого другого варианта здесь невозможно. Птицы не полетят никаким другим путем, они будут лететь и массово умирать об эту стену.
6: Также, по мнению Андрея Мухина, строительством гостиничного комплекса на территории национального парка должны заинтересоваться правоохранители, а заодно выяснить, почему органы государственной власти так заинтересованы в реализации этого проекта. Кстати, обеспокоены жители Куршской косы не только масштабным строительством на косе, но и отсутствием высокоскоростного интернета. Его уже год с нетерпением ждут в поселках Лесной, Рыбачий и Морское. ПАО «Ростелеком» собрало заявление на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку люди пошли жаловаться на официальную страницу губернатора ВКонтакте. В комментариях представитель Минцифры ответил, что три поселка действительно входят в список тех, где за счет бюджетной субсидии должны провести волоконно-оптические линии связи. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. Мол, подключить Лесной, Рыбачий и Морское надеются до конца текущего года. В общем, история повторяется. Год назад жители Куршской косы уже задавали губернатору этот вопрос. Тогда им тоже обещали решить проблему с высокоскоростным интернетом до конца года, сетуют люди.
10: Уже надоело слушать эти обещания. Сколько можно завтраками кормить? Говорят, что интернет появится, если на это будут выделены деньги из областного бюджета. Походу, никто ничего выделять не собирается. У нас на косе высокоскоростной интернет есть лишь в нескольких домах. В других или вообще нет возможности подключения, или доступно только соединение по телефонной линии с низкой скоростью. В то время как оптоволоконное соединение дает приличную скорость за цену почти в два раза ниже.
6: И в завершение о хлебе насущном, точнее о рыбе, которая продается в регионе. И здесь история даже не о заоблачных ценах, а о качестве продукта. В Балтийске пресекли деятельность подпольного цеха по переработке рыбы.
11: По информации Россельхознадзора, в одном из местных гаражей рыбную продукцию готовили, хранили, а после продавали в магазине. Проверка установила жуткие вещи. Во-первых, сырье было неизвестного происхождения. У рыбы не было ни маркировки, ни ветеринарных документов. Во-вторых, готовая продукция не проходила обязательную проверку безопасности. Все производилось в жутких антисанитарных условиях. Потом готовые изделия попадали в легальную точку сбыта, в магазин «Капитан». В целом, в гараже «Балтийска» изъяли около 1200 килограммов рыбы и рыбной продукции. Общая стоимость партии оценивается примерно в 1 000 000 рублей.
6: Лишь бы антисанитарная рыбка из Балтийска не попала на фиштиваль в Зеленоградск, иначе последствия могут быть непредсказуемыми, учитывая массу желающих побывать в эти дни на гастрономическом фестивале морской кухни под открытым небом. Кстати, фиштиваль радует гостей вкусностями 4 дня по 3 мая. Самое время рвануть за рыбным шашлычком в Зеленоградск, особенно когда шашлыки под запретом даже на своей даче. Инспекторы бдят, а штрафы кусаются, так что шампуры и мангалы под замок до 31 мая, когда должен наконец закончиться особый противопожарный режим. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Жители Балтийска не могут отойти от шока. 1170 килограммов рыбы из гаража. Не с завода, не с лицензированного производства. Из обычного гаража в Балтийске. И все это прямо на прилавок магазина «Капитан» на улице Егорова, где вы, возможно, покупали рыбу вчера или позавчера. Свежее, говорите, из проверенного источника? Давайте по фактам. Россельхознадзор совместно с ФСБ накрыли подпольный цех, оформленный на некоего ИП Гладнева, почти на 1 000 000 рублей. Рыба без единого документа, без ветеринарной экспертизы, без какого-либо контроля качества производилась и хранилась в условиях полной антисанитарии. В гараже. Просто в гараже. Там, где обычно стоит машина и лежат банки с маслом. Вот там вам и делали рыбу, которую вынесли домой и клали на стол своей семье. Теперь внимание, потому что дальше еще интереснее. Это не единичный случай. Март 2026 года. Поселок Взморье. Там работал ИП Артюхов. Коптил рыбу, знаете в каких условиях? Вокруг цеха бегали собаки и кошки. Животные прямо у открытой рыбы. Итог. 9 тонн немаркированной продукции на 3 миллиона рублей. 9 тонн. Это не килограммы, это тонны. И все это время Артюхов спокойно работал. Никто не приходил, никто не проверял, никто ничего не видел. Или вот еще один шедевр. Индивидуальный предприниматель под вывеской «Кистол» торговал рыбой после того, как был исключен из реестра в 2023 году. То есть нелегально. И что? Россельхознадзор предостерег не покупать эту продукцию. Предостерег. Вывеска висит, бизнес идет, рыба продается. А вам говорят, ну, мы ж предостерегли. Спите спокойно, граждане. Или еще один случай. Продукты питания «Комбинат», крупный производитель. И там тоже выявлены нарушения. Хотя по размеру предприятия, казалось бы, должен быть порядок. Но нет. В марте в Светлогорске уничтожили 38 килограммов деликатесов. Уничтожили, потому что есть это было нельзя, просто опасно для жизни. Вот и вся история про деликатесы на калининградских прилавках, за которые вы платите честно заработанные деньги. Теперь главный вопрос. Кто крышевал этот адский цех в Балтийске? Гаражный цех на 1170 килограммов рыбы не работает тайно. Тем более целый год. Это мы с вами понимаем. Сырье откуда-то регулярно привозят. Продукцию развозят по городу. Магазин принимает товар без документов и без вопросов. Все это на глазах у города. И ни одного протокола, ни одной проверки.
13: просто магия, правда? Нет, не магия. Это схема. Типичная схема для малых городов. Выглядит она приблизительно так. Местный участковый или инспектор получает благодарность. Санэпид и ветеринары смотрят в другую сторону. Браконьеры с Балтики делят процент. И так бизнес может работать и работает годами. Я уверен, что Гладнев в этой цепочке не главный. Он звено, исполнитель. Настоящие организаторы сидят глубже, либо в администрации Балтийска, либо среди рыбаков-поставщиков. Это подтверждает то, что привлекли ФСБ, и они копают цепочку. Это уже не Россельхознадзор, который предостерегает. Это другой уровень. Так что ждем продолжения. И очень надеемся, что хотя бы на этот раз результат будет.
12: А пока, сколько еще таких бизнесменов работает прямо сейчас? В Балтийске, в Светлогорске, в Гурьевске. Пока мы с вами разговариваем, где-то в гараже разделывают рыбу без документов. И завтра она окажется на прилавке. И вы ее купите, потому что не знаете, что это яд. Будьте максимально осторожными. Смотрите на маркировку. На любой рыбной продукции обязан быть состав, дата производства, срок годности, данные производителя и ветеринарный штамп. Если нет хотя бы одного из этих пунктов, то кладите продукт обратно. Сразу. И обязательно сообщите работникам торговой точки, что лежит у них на прилавках. Кроме этого, избегайте рыбу с рук и из подозрительных точек. Да, там может быть дешевле. Но! Рынки без холодильников, маленькие магазины без документов на стенде, домашнее копчение – все это красные флаги. Экономия в 100 рублей обойдется вам намного дороже. Просто поверьте, оно того не стоит. Если вы уже купили подозрительный товар, не выбрасывайте. Сохраните чек, упаковку, сфотографируйте, что там внутри. И подайте жалобу в Россельхознадзор по Калининградской области. Это можно сделать через их сайт. Займет это всего пару минут, а вы, возможно, спасете кому-то здоровье. Каждое ваше обращение – это официальный документ, который чиновники уже не могут проигнорировать, как они игнорировали Гладнева и других таких же. И последнее, самое важное. Не думайте, что это где-то там и вас не касается. Подпольный цех снабжал конкретный магазин в конкретном городе. Артюхов кормил реальных людей рыбой из цеха, где бегали животные. Это не новости с другой страны. Это Калининградская область. Это ваши прилавки. И пока система работает именно так, на предостережение вместо реальных наказаний, гаражные цеха будут работать дальше. Берегите себя и услышимся в новом выпуске. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Это шпионы. Специализированный провайдер пометил мессенджер Max как шпионское приложение. Что это значит? Провайдер Cloudflare пометил домен госмессенджера Max как шпионское и вредоносное программное обеспечение. Когда именно это произошло, неизвестно. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат. Это говорит о подлинности проекта. В пресс-службе мессенджера уже заявили, что классификация Cloudflare была вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам веб-аналитики сайта Max. При этом эксперты предупреждают, что главная опасность отечественного мессенджера в том, что его полностью контролирует государство. А значит, все фотографии и сообщения кто-то может посмотреть или прочитать, говорит эксперт в сфере IT Саркис Дербенян.
15: Абсолютно точно, что вы не получите никакого аналога сигнала и даже телеграмма с его секрет-чатами. Да, это, скорее всего, будет сертифицированное ФСБ шифрование, от которых у них же есть ключик, никакого сквозного, да, так называемого end-to-end шифрования там не будет, так же, как не будет анонимности.
14: В МАКС россиян завлекают всеми возможными способами. Власти заявляют, что он безопасный и надежный. Также он внесен в белый список ресурсов, которые смогут работать при отключении интернета. На МАКС настоятельно рекомендуют перейти и всем чиновникам. На этот мессенджер также переведена коммуникация в ЖКХ и образовании. И все для того, чтобы увеличить его аудиторию. Однако многие россияне, в том числе чиновники, опасаются слежки и используют МАКС на отдельных устройствах. Глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян призвала тех, кто боится слежки, уезжать за границу.
16: Мы не будем переходить на МАКС, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных, в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. У меня от Родины секретов нет. Слушайте на здоровье. Потому что у кого от Родины секреты есть, тому, пожалуйста, чемодан, вокзал Чичваркин.
14: Эксперты по кибербезопасности отмечают, что МАКС собирает аномально широкий спектр личных данных и записывает каждое действие пользователя. Мессенджер также передает данные третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса. При этом мессенджер МАКС поддерживают на самом высшем уровне. Ради него приняли специальный закон и его прорекламировал лично Владимир Путин. И все это на фоне ограничений WhatsApp и Telegram. Возможно, в Кремле надеются, что в случае их блокировки россияне массово пойдут в МАКС. Но эти надежды напрасны, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев.
17: Если будет заблокирован WhatsApp, первым, кто станет бенефициаром этой блокировок, это будет, естественно, Telegram. Если заблокируют оба, вот, в любом, и в том, и в другом случае, будет больше продаж VPN-ов. Вот что я могу сказать.
14: Чиновники не останавливаются в своих попытках популяризовать МАКС. При этом более 80% жителей страны не хотят переходить на него в случае полной блокировки WhatsApp и Telegram. Доступ к этим мессенджерам в России уже ограничен. Ранее Роскомнадзор заявил, что делает это для противодействия преступникам. В Минцифры утверждали, что это сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов. При этом, по официальным данным Центробанка, большинство мошенников обманывают жертв при помощи звонков по сотовой связи и СМС в 3 раза чаще, чем в мессенджерах. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
18: Мужчина насмерть забил 3-летнюю падчерицу в Новосибирске. Он задержан. А жертвой изверга стала дочь его 29-летней сожительницы. Мужчина внезапно набросился на девочку и жестоко избил ее руками и ногами. Та потеряла сознание и была госпитализирована, но врачи не сумели спасти жизнь малышки, пишет канал 112. Подозреваемому предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО. Обвиняемого в убийстве 11-летней девочки на Кубани также отправили за решетку на 2 месяца. Ранее в Краснодарском крае задержали 31-летнего местного жителя по обвинению в убийстве школьницы в поселке Стрелка, сообщает Следком. Речь идет о дипломированном педагоге-психологе Александре Малиновском, который был главой отделения Союза казачьей молодежи Кубани в Темрюкском районе и помогал местной администрации с патриотическим воспитанием детей. СК уточнил, а мужчина встретил девочку на улице, посадил ее в свой автомобиль. Во время поездки между ними произошел конфликт. Мужчина ударил 11-летнюю девочку, а затем задушил. Тело сбросил в заросший овраг у водоема. После появления этой информации Союз казачьей молодежи Кубани начал удалять посты с упоминанием Малиновского со своей страницы ВКонтакте. Число заключенных в СИЗО сократилось более чем на четверть за время СВО. В прошлом году число обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, достигло исторического минимума – 80 тысяч человек. Сокращение их количества резко ускорилось с 2023 года. В 2024, когда обвиняемым разрешили подписывать контракт на стадии следствия, число заключенных в СИЗО упало сразу на 14 тысяч человек. Это самое большое снижение
19: падение за весь период наблюдений. В 2025 году падение продолжилось. Показатель упал еще на 7500 человек. В итоге за 4 года спецоперации количество людей в СИЗО сократилось более чем на четверть. Количество заключенных в колониях тоже достигло исторического минимума, заявлял ранее председатель Верховного суда Владимир Давыдов, называя причиной гуманизацию законодательства. Точное количество преступников, которым за 4 года СВО удалось сократить себе срок или совсем избежать наказания через заключение контракта с Минобороны, неизвестно. Доступ к статистике о судимости закрыли, но цифры там должны быть ужасающие. Только в одной Томской области на войну до суда отпустили более 500 задержанных за преступление. Это в прошлом году. Российский турист задержан на Северном Кипре за нападение на полицейских. По местным законам ему грозит до 4 лет тюрьмы. По данным ШОТ, предприниматель из Питера Александр попал за решетку в первый же день отдыха. Турист прилетел на Кипр и сразу пошел в ресторан. Там немного перебрал. Вышел, наткнулся на местных полицейских. Офицеры попросили россиянина проехать на освидетельствование в участок. Но Александр отказался дышать в алкотестер. А когда мужчину попытались силой увести в участок, он набросился на полицейских. Одного из них сначала душил, а потом сломал ему палец. Приехало подкрепление. Дебошира скрутили, отправили под арест на время расследования. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Политолог и военный технолог Алексей Чедаев о превосходстве Украины и о цене, которую платит Россия на СВО.
20: Важно понимать, что вот противник ни в чем нам не уступает, что они такие же, как мы. Но в отличие от нас, еще и, что называется, мало того, что усилены ресурсами и коллективным разумом, значит, да, многочисленных союзников своих. С другой стороны, ну, они часто быстрее и гибче. Да, вот те вопросы, которые мы решаем там, как бы, путем долгих согласований, пока как бы, вот, да, там, одни институции с другими институциями о чем-то договорятся, ну, вот яркий пример – это как раз та самая противодронная оборона. Они смело экспериментируют с формами, вводят частное ПВО. Возглавлять ПВО поставили, кстати, нашего брата Медийщика. Вообще общее ПВО. Вот. Но Медийщика такого, который умудрился создать одно из трех самых эффективных именно дроновых подразделений с их стороны, я имею в виду Павла Елизарова и Немезис. Во многих темах, вопросах, аспектах мы в положении догоняющих. И, ну, заканчивая свой вводный спич, я хочу сказать, что вот мы много говорим о цене победы, но сейчас мы платим цену не победы. Есть победа, есть поражение, а есть то состояние, в котором мы зависли с прошлого года. Это вот это состояние не победы. Когда вроде и идем вперед, но медленно и кроваво. Да, вроде и обновляемся, но медленно и недостаточно. Вроде и осваиваем всякие новые решения, там, технологии и так далее, но долго и позже, чем противник.
1: Главные новости дня.
21: Это настоящий ад. Туапсе затянуло густым черным дымом после нового удара дронов по местному НПЗ. Туапсе снова задыхается. В ночь на 1 мая дроны в четвертый раз за последние недели атаковали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на доклады Минобороны об успешно сбитых целях, один из резервуаров вспыхнул мгновенно. Город снова накрыло плотным черным дымом, а жителей предупреждают о нефтяном дожде, таком же, какой недавно прошел в Перми.
22: Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. Снова ночью прилет.
21: Влиятельное международное агентство Bloomberg уже назвало это стратегией измора. Украина методично бьет по одним и тем же объектам, не давая им восстановиться. Туапсе, по сути, стал мишенью новой стратегии дроновых атак, говорит инженер-нефтяник Владимир Глебов.
23: Тактика многократных ударов – это приговор для завода. Как только пожарный тушит один резервуар, прилетает в соседний. Туапсе – единый комплекс с портом, и восстановить его под постоянным огнем технически невозможно. Нефтепереработка в России уже рухнула до минимума за 17 лет. Туапсинский НПЗ фактически выведен из игры. Теперь это не завод, а гигантский факел, который сжигает миллиарды экспортной выручки в прямом эфире.
21: В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, а сводная группировка спасателей превысила 300 человек. Экономист Юлия Сафонова отмечает, что экология и туризм в регионе принесены в жертву СВО.
0: Туапсе – это не только бензин, это ворота на экспорт. Сейчас эти ворота заблокированы огнем. Посмотрите на цифры. Переработка нефти в стране упала на 12% за год. Это катастрофа для бюджета. Но для жителей города все проще и страшнее. Они живут в тумане из гари и мазута. Власти говорят, что угроз нет. Но когда 120 пожарных бьются с огнем на морском терминале, а сажа оседает на домах, люди понимают – безопасного юга больше не существует.
21: Пока в Перми Туапсе считают убытки от нефтяных дождей, эксперты прогнозируют расширение географии атак. Обозреватель Денис Волков считает, что ПВО просто не поспевает за скоростью беспилотников.
2: В Туапсе пытаются строить заграждения, но дроны летят сверху. Мы видим классическую петлю, ущерб растет, доходы падают, а ресурсы на защиту размазаны по всей стране от Черного моря до Урала. Четвертый удар по одному и тому же месту – это демонстрация бессилия системы. Майские праздники начались не с салютов, а со взрывов топливных баков. Это и есть новая реальность российского экспорта.
21: На утро 1 мая пожар в порту Туапсе продолжают тушить. Ситуация в регионе остается критической, а экологические последствия разлива нефти в море еще только предстоит оценить. Нефтепереработка России продолжает сокращаться, а черный апрель плавно перетек в пламенное начало мая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Учим китайский вместе.
4: Китайский сказать: я заболел.
24: 我生病了.
4: Еще раз: я заболел. По-китайски будет
24: 我生病了.
4: И третий раз:
24: 我生病了.
4: Учим китайский легко и весело.
25: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
26: Политолог Вадим Трухачев о том, что в странах СНГ антироссийские настроения сильнее, чем на Западе.
27: Если сравнить учебники по истории бывших республик СССР по уровню русофобии с учебниками в странах ЕС и НАТО, то получится следующая картина. Конечно, вне конкуренции Украина. Следом идут Азербайджан, Латвия, Эстония. Там России и русских только плохо. Строго отрицательный образ России с минимальными просветами также в Таджикистане и Узбекистане, тоже с Грузией, Молдавией, Литвой, Британией, Турцией, Японией и тем странам, которые ближе к нам, то есть с Польшей, Финляндией, Швецией, Хорватией. Сдержанно отрицательный образ союзных для России Казахстане, Киргизии и Армении, и не имеют ярко выраженной антироссийской заданности учебники в Беларуси, но интересно, что и пророссийской они тоже не имеют. Они нейтральные, как, например, в Италии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Греции или Швейцарии. То есть общий вывод нам понятен. Отношение к России в южных странах СНГ ничуть не лучше, чем в наиболее антироссийских странах ЕС и НАТО. А в ряде случаев даже хуже. И основания считать их союзниками примерно такие же, как и в случае со странами Запада.
26: Исламовед, эксперт по деструктивному поведению Яна Амелина, призвала готовиться к новой, более опасной волне терактов.
28: После нападений на банки и актов агрессии в торговых центрах со стороны людей, которых вынуждают мошенники, в России может произойти еще одна волна терактов, но более серьезная. Да? На что дальше выведут людей? Не будут ли это нападения на детские сады, на школы, на людные остановки? После нескольких крупных петард, которые подожгли в ТЦ, мы можем предположить, что это будут коктейли Молотова или отравляющие вещества. И я изучала социальные сети и выяснила, что, например, рецепты коктейля Молотова из самодельных взрывных устройств есть в открытом доступе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Я понимаю, что мы не можем исключить появление таких инструкций, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе этого не было, потому что у нас многие люди интересуются разными деструктивными направлениями.
25: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Нам чужого не надо. Правительство запретило возить в Россию Starlink и другие иностранные терминалы спутниковой связи.
2: Правительство ограничило ввоз средств приема и передачи сигнала от иностранных спутников, в том числе двойного назначения.
21: Z-сообщество в шоке. Еще недавно на всех федеральных каналах призывали россиян сбрасываться, кто сколько может, чтобы купить на фронт американские терминалы спутниковой связи Starlink. Тогда Z-блогеры жаловались, что без тарелок Илона Маска связь в окопах превращается в лотерею. Теперь за ввоз Starlink'а на территорию России можно и получить статью. Этот запрет больше похож на выстрел в ногу самому себе, говорит IT-обозреватель Максим Журавлев.
5: Запретить Starlink в 2026 году – это все равно, что запретить электричество, чтобы не ударило током. Российские аналоги существуют в основном на бумаге или в единичных экземплярах, а армия и бизнес уже плотно сидят на западных терминалах. Мы видим попытку создать цифровой купол, но на деле это приведет к тому, что волонтеры будут ввозить терминалы по серым схемам, рискуя головой, а связь на фронте станет еще дороже и дефицитнее.
21: В Минобороны поспешили успокоить военных и волонтеров и заявили, что американские терминалы армии не нужны. Мол, они вообще использовались только для введения противника в заблуждение. Военный эксперт Андрей Соколов скептически расценил такие оправдания.
6: Сказки о том, что Starlink использовали только для маскировки, это попытка сохранить лицо при плохой игре. Весь прошлый год мы видели сотни видео, где российские подразделения работают через терминалы SpaceX. Если сейчас их реально начнут изымать и запрещать ввоз, управление войсками на многих участках просто рухнет. Своей спутниковой группировки такого уровня у нас нет и не предвидится. Власти выбрали изоляцию вместо эффективности.
21: Тем временем Z-каналы бьют тревогу. Они уверены, что Starlink все равно работает над Россией, но только для украинских дронов.
7: В правительстве думают, что бумажкой можно остановить сигнал из космоса. Но сигнал остается, а вот возможность легально получать оборудование исчезает. Пока украинские дроны продолжают использовать спутниковую навигацию, российские волонтеры и связисты теперь объявлены чуть ли не контрабандистами. Мы видим эталонное импортозамещение. Своего не создали, а чужое запретили.
21: По состоянию на 1 мая постановление правительства уже вступило в силу, а значит, таможня уже начала охоту за терминалами Илона Маска. Как этот запрет повлияет на ситуацию на фронте, пока сказать не берется никто. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Солдатская почта.
21: Билет в один конец. Солдаты с Покровского направления рассказали о жизни штурмовика. Пушечное мясо без права голоса. Покровское направление превратилось в конвейер смерти, где раненых бросают гнить заживо. Солдаты 186-го полка Валентин Полыненко и Дмитрий Федореев записали видеообращение, в котором обвинили командование в бездумном истреблении личного состава.
8: Я эфрейтор Федореев Дмитрий Анатольевич, 22.07.79 года рождения. Служу по контракту, который заставили подписать, продлить. После плена вернулся опять на службу. Не пройдя ВВК, меня перевели во вторую танку. Со второй танковой меня перевели в 186-ю. Сказали, что это за креп. Дали боевое задание, которое было вообще невыполнимо. Нас спустили под минометы, под кассеты. Поселок Березово. В этом поселке находилось 6 человек. В окружении, практически в окружении. Наш командир Карасюк, который находился недалеко от позиций. Деревня Тимировка. Начал угрожать расправой, что если мы группой не двинемся через поле, которое километр 300 и контролируется врагами. Там контролировалось градами, и птички летали. Много пацанов легло в этом поле. Баба-Яга раскидывала магнитки. Много пацанов лежат там посередине поля, возле кустов там.
21: О том, почему тактика мясных штурмов применяется на поле боя даже в 2026 году, говорит военный юрист Аркадий Беляев.
7: Это классика нынешнего фронтового беспредела. Мы слышим о раненых с гангреной, которым запрещают откат, и об угрозах обнуления за неподчинение. Командирам на местах плевать на людей, им нужен результат в докладе любой ценой. Тот факт, что Федореева вернули на фронт сразу после плена без всяких комиссий, это грубейшее нарушение закона. Но в зоне СВО законы подменены волей Карасюков. Солдаты для них не люди, а расходный материал с коротким сроком годности.
21: Истории штурмовиков подтверждают, современное наступление держится на страхе.

0: система палочной дисциплины работает до поры до времени, но в итоге она ведет к массовому дезертирству или к тому, что стволы развернутся в другую сторону.
1: Ситуация на Покровском участке остается критической, а мясные волны продолжаются, несмотря на колоссальные потери. Журналист Ольга Майская отмечает, что молчание правоохранительных органов только развязывает руки полевым командирам. По ее словам, посередине полей под Покровском и не только лежат сотни тех, кто не смог откатиться без приказа. Это и есть истинная цена минимального продвижения на карте боевых действий. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Это лунный регион. Президент призвал брать пример с Чечни. Стало известно, сколько граждан региона участвует в СВО. На встрече с Рамзаном Кадыровым Владимир Путин озвучил цифру. В боевых действиях на Украине участвует более 70 тысяч жителей республики.
3: Поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении специальной военной операции. Ребята у вас сражаются мужественно, героически. И они настоящие воины, мы это хорошо знаем, борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в специальной военной операции. И из них почти свыше 20 тысяч – это добровольцы.
1: Однако эта статистика тут же вызвала немалый общественный резонанс. Если добровольцев из этого числа всего 20 тысяч, то кто остальные 50? В соцсетях пишут, что, мол, добровольно-принудительный формат в Чечне достиг государственного масштаба. О том, как формируются эти списки, рассуждает военный юрист Тимур Исаев.
4: Цифры, озвученные президентом, это попытка легализовать тотальную мобилизацию в отдельно взятом регионе. Мы понимаем, что 50 тысяч человек недобровольцев – это либо сотрудники силовых структур, либо те, кому просто не оставили выбора. В Чечне давно отработан механизм. Если ты не идешь на фронт, проблемы начинаются у всей твоей семьи. Это не пример патриотизма, а пример абсолютного контроля над населением, где человек – это просто цифра в отчете перед Москвой.
1: Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что чеченские родители должны радоваться отправке сыновей на войну. Официальная статистика потерь в 500 человек выглядит неправдоподобно на фоне 70-тысячной группировки из Чечни, говорит аналитик в сфере безопасности Олег Воробьев.
5: На сегодняшний день известны около 500 погибших чеченцев, но реальные цифры могут быть в разы выше. Самое примечательное, среди погибших нет ни одного представителя семьи Кадырова или его ближайшего окружения. Радоваться смерти предлагают обычным сельским парням, пока элита республики остается в тени или на безопасном расстоянии от передовой. Это создает серьезное внутреннее напряжение, которое пока сдерживается только личной преданностью Кадырова Кремлю.
1: Журналист Валентина Строгая считает, что встреча президента с главой Чечни организована для того, чтобы показать всем регионам, сколько мужчин нужно отправлять на фронт.
6: Ставя Чечню в пример, Путин фактически дает сигнал другим губернаторам. Смотрите, как надо работать с населением. Это намек на то, что мягкая мобилизация, мол, заканчивается. Но то, что работает в Чечне под жестким давлением, может вызвать взрыв в других областях. Пока Кадыров портует десятках тысяч бойцов, Урал и Сибирь видят в этом не пример для подражания, а угрозу. 2026 год показывает, власть делает ставку на силу, забывая, что у любого давления есть предел.
1: По словам журналистов, пока президент хвалит показатели республики, в самой Чечне продолжается тихая трагедия семей, чьих сыновей отправили за 10 тысяч километров воевать без их на то согласия. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».

0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот если просто на секунду представить себе гигантский нефтеперерабатывающий завод, ну, такой, знаешь, бесконечный лабиринт из труб, огромных резервуаров, башен всяких.
1: Угу. Штука, которая стоит сотни миллиардов рублей.
0: Абсолютно. И вот возникает такая картина маслом. Совет директоров какой-нибудь крупной корпорации сидит и на полном серьезе обсуждает покупку зенитных ракетных комплексов.
1: Обалдеть.
0: Да. Чтобы поставить их прямо между ректификационными колоннами.
1: Слушай, ну звучит реально как завязка для какого-то киберпанк-боевика. Частные армии и ракеты на заводах.
0: Вот. А на самом деле, если детально проанализировать ситуацию, это вполне реальная дискуссия, которая идет прямо сейчас. Крупный бизнес в России сталкивается с совершенно новой угрозой с воздуха, ну, с атаками беспилотников, и логично задается вопросом.
1: Ну да, бюджеты-то гигантские есть.
0: Да, типа, раз деньги есть, почему бы просто не купить систему ПВО и не закрыть небо над своими объектами самостоятельно?
1: Логика понятна. Капитализм же как нас приучил? Если есть проблема, просто залей ее деньгами. Выдели бюджет, найми подрядчика, и все решено.
0: Точно. Но наша задача сегодня разобрать эту идею по косточкам и понять, почему передача функций противовоздушной обороны в руки бизнеса – это просто катастрофический сценарий. Причем, знаешь, вообще со всех сторон.
1: Согласен. Там же, если копнуть, экономически, технически и юридически – это сплошной тупик.
0: Давай с юридической ловушки начнем. Это же самое базовое.
1: Давай. Потому что в законодательстве существует очень жесткая и фундаментальная монополия государства на контроль воздушного пространства.
0: Угу.
1: И на использование систем противовоздушной обороны. У частной компании, какой бы богатой она ни была, просто нет и не может быть легального права открывать огонь по целям в небе. Ну, логично. Воздушное пространство над городом – это же не частный двор завода.
0: Вот именно. И тут возникает очень показательный сценарий. Допустим, какая-нибудь частная охрана замечает дрон, ну, чудом как-то наводится на него и сбивает.
1: И радуется, наверное.
0: А вот и нет. Дрон теряет управление и падает прямо на соседний жилой квартал. Начинается пожар.
1: Жесть. И вот тут вступает в силу понятие государственного иммунитета.
0: Да, которого у бизнеса тупо нет.
1: Если действует регулярная армия в условиях конфликта, это регулируется особыми законами. Но если частная структура сбивает объект, и из-за этого страдает городская инфраструктура, или, не дай бог, гибнут люди...
0: То с точки зрения Уголовного кодекса это классифицируется как тяжкое преступление, вплоть до статьи о терроризме.
1: 100%. Ну хорошо, а если на минуту представить, что законы как-то чудесным образом переписали, разрешили им стрелять?
0: Тогда мы и тут же врезаемся во вторую стену – техническую слепоту.
1: О, да. Гражданские радары против военных дронов.
0: И именно. Мы же как привыкли думать. Радары в аэропортах легко видят любые самолеты. Все под контролем.
1: Ну да, диспетчеры же сидят, смотрят на экранчики.
0: Да, но фишка в том, что пассажирский лайнер – это такая гигантская алюминиевая труба. Металл отлично отражает радиоволны.
1: Угу.
0: А современные ударные беспилотники сделаны совсем из других материалов. Карбон, пластик, кевлар. Для обычного диспетчерского радара этот пластиковый дрон вообще не существует. Он прозрачный.
1: То есть, чтобы реально увидеть такой беспилотник, который летит низко, огибает рельеф, нужны специализированные военные радиолокационные станции. РЛС.
0: Да. И знаешь, сколько их нужно, чтобы закрыть все мертвые зоны вокруг одного стандартного нефтеперерабатывающего завода?
1: Ну, одну какую-нибудь мощную.
0: Нет, минимум 3-4 штуки. И главная проблема в том, что военные радары – это не товары из каталога в интернете.
1: Ну, их по безналу не купишь, да.
0: Они под строжайшим экспортным и государственным контролем. Их физически невозможно достать частнику.
1: Слушай, ну вот тут часто возникает такой контраргумент. Я много раз слышал эту мысль.
0: Какую?
1: Зачем вообще пытаться сбивать дроны физически? Стрелять там ракетами, радары ставить? Если можно просто воздействовать на электронику.
0: А ты про систему РЭП?
1: Да, радиоэлектронная борьба. Ну, типа, поставить мощные глушилки, заглушить сигнал GPS, и беспилотник сам потеряется или сядет. Никаких взрывов, никаких осколков на жилые дома. Разве это не идеальный компромисс?
0: Звучит красиво, но на практике использование тяжелых систем РЭП возле городов – это катастрофа другого масштаба.
1: Почему?
0: Чтобы понять, почему, нужно посмотреть на механику работы. РЭБ же не просто выборочно выключает один дрон. Эта система заливает весь радиоэфир мощнейшим белым шумом.
2: Угу.
0: Тут есть шикарная аналогия. Это как пытаться убить комара в переполненной комнате, включив на полную мощность сирену тепловоза.
2: Пха, ну комар может и оглохнет, да?
0: Комар оглохнет, но вместе с ним оглохнут и все остальные в комнате.
2: То есть этот шум бьет по всей гражданской инфраструктуре?
0: Да, и бьет абсолютно неизбирательно. Если врубить полноценный военный комплекс РЭП на заводе, в радиусе десятков километров ляжет вообще вся связь.
2: Жесть.
0: Пропадет навигация у скорых помощи, у пожарных. Но самое страшное – это влияние на гражданскую авиацию.
2: А, промзоны же часто строят рядом с аэропортами.
0: Вот именно. И неконтролируемая активация таких помех может просто ослепить навигационные приборы пассажирского лайнера, который как раз заходит на посадку.
2: Кошмар. И тут же еще проблема системы «свой-чужой» всплывает.
0: О, да. Расскажи.
2: Ну, у военных же есть общая картина воздушной обстановки. Они видят транспондеры своей авиации, используют секретные криптографические ключи.
0: Да-да.
2: А у начальника смены какой-нибудь заводской охраны нет доступа к этим ключам. И в панике оператор частной глушилки может тупо навести ее на спасательный вертолет.
0: Или на военный.
2: Точно. Короче, активная электроника — это слишком опасно.
0: Окей. Если электроника грозит массовыми судами и падающими самолетами, то логично, что возникает другая идея — физическая защита.
2: Те самые знаменитые мангалы.
0: Да. Защитные металлические сетки. Ну вот смотри. Если завод стоит реально десятки миллиардов рублей, а потеря ключевой установки остановит все производство на год, то почему бы просто не взять пару миллиардов и не натянуть гигантскую стальную клетку вокруг всего оборудования? Кажется же логично.
2: Кажется. Но тут инженеры опускают у нас с небес на землю, потому что проблема вообще не в деньгах.
0: А в чем?
2: В физике и аэродинамике. Вот давай возьмем этот самый НПЗ. Какой там самый уязвимый элемент? Ректификационная колонна.
0: Ну, это такая гигантская башня.
2: Да, башня. Высота 60, а иногда и 80 метров. Диаметр метров 5-8.
0: Ага.
2: И внутри этой трубы кипит процесс под давлением 40 атмосфер. И температура там под 400 градусов.
0: Слушай, ну это же...
2: И чтобы закрыть такую махину сеткой со всех сторон, нужно возвести стальные опоры высотой в 90 метров. Это, чтобы ты понимала, габариты высоковольтных линий электропередачи. Защита только одной такой колонны оценивается где-то от 38 до 70 миллионов рублей.
0: А на заводе их десятки.
2: 50-70 объектов легко. Итоговая смета улетает за 4-5 миллиардов.
0: Но слушай, если есть риск взрыва, миллиарды — это же не проблема для корпорации. Ну, надо строить, и все.
2: Да погоди ты состроить. Инженеры бьют тревогу не из-за сметы. Главная проблема в том, что сетка просто не спасает от детонации.
0: В смысле? Какой механизм? Дрон же врезается в сетку, а не в саму трубу. Он же до нее не долетает?
2: Да, он врезается в сетку. Но современный ударный дрон несет килограммы взрывчатки.
0: Угу.
2: Происходит мощнейший взрыв в паре метров от колонны. Сетка, может, и задержит крупные куски фюзеляжа, но ударная волна и раскаленные осколки, они же летят дальше.
0: А колонна под давлением 40 атмосфер?
2: Вот, они бьют по стенке. Любая вмятина, любой локальный перегрев стенки от осколков и внутреннее давление просто разрывает эту колонну изнутри.
0: Жесть. Мгновенная разгерметизация.
2: Выброс перегретых нефтепродуктов и просто колоссальный объемный взрыв. Сетка тут не поможет.
0: Слушай, я еще анализировала расчеты ветровой нагрузки, и они выглядят не менее пугающе.
2: Да, аэродинамика.
0: Эти же колонны изначально спроектированы так, чтобы стоять открытыми, чтобы ветер их просто обдувал.
2: Угу.
0: А если навесить вокруг 1000 квадратных метров стальных сеток, возникает эффект паруса.
2: Точно, парусность возрастает многократно.
0: И при сильном порыве ветра, при урагане, эту колонну может тупо вырвать из собственного бетонного фундамента.
2: Получается реально безвыходная ситуация с этой пассивной защитой. Она стоит миллиарды, превращает ремонт в кошмар, может рухнуть от ветра и вообще не защищает от ударной волны.
0: Да, тупик. И логика нас возвращает обратно к активной военной защите. Но теперь давай посмотрим на нее через призму экономики и кадрового голода.
2: Давай, потому что тут всплывают детали, о которых диванные стратегии вообще не думают.
0: Ну вот смотри, бизнес решает покупать активную защиту. Есть же какие-то дешевые ружья-антидроны? Они там миллиона-полтора стоят?
2: Есть. Но специалисты говорят, что против современных угроз они абсолютно бесполезны.
0: Почему?
2: Потому что ружье подавляет канал уплавления. Это работает, когда оператор сидит с джойстиком и рулит дроном по камере.
0: Угу, в прямой видимости.
2: А современные ударные беспилотники, они же летят полностью автономно. По координатам, по инерциальным системам навигации.
0: То есть ему вообще не нужен сигнал от оператора?
2: Да. Ему нечего глушить. Чтобы такой дрон перехватить, нужна реально тяжелая артиллерия.
0: Полноценные зенитные комплексы, типа «Панциря».
2: Именно. А это уже 1,2–1,5 миллиарда рублей за штуку. И на один завод их нужно 2-3 единицы.
0: И даже если купить железо, это оказывается даже не половина проблемы.
2: Потому что главное узкое горлышко – это люди.
0: Да. Вот кто будет нажимать на кнопки? Комплекс ПВО должен работать 24/7. Значит, нужно минимум 4 смены. Нужен штат минимум из 56 профессиональных специалистов.
2: 56 человек на один объект.
0: Да. И тут фундаментальный провал. Гражданские вузы таких специалистов просто не выпускают. Ты не научишь студентов в гражданском политехе сбивать ракеты.
2: Ну да, там нет ни допусков секретных, ни тренажеров.
0: Значит, бизнесу придется развернуть у себя полноценную частную военную базу. И единственный способ найти людей
2: – это переманивать из действующих вооруженных сил.
0: Точно. Предлагать офицерам ПВО рыночные зарплаты, ну там 200-300 тысяч рублей.
2: Слушай, ну это же запустит просто разрушительный процесс. Армия обескровится, если офицеры начнут массово увольняться и уходить охранять нефтяную вышку.
0: Да, и военные заводы тоже не резиновые. Они работают по госзаказу. Никто армию в очереди не подвинет, чтобы частнику ракеты продать.
2: Короче, логистический и кадровый коллапс. Но если все-таки посчитать деньги, то картина становится еще мрачнее.
0: Если сложить амортизацию техники, зарплаты этим 56 специалистам, топливо, электричество, только первый год работы ПВО на одном заводе обойдется от 820 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.
2: И откуда корпорации возьмут этот лишний миллиард?
0: Ну, понятно откуда. Из кармана потребителя. И вот тут приводятся цифры. Для НПЗС содержание такой частной армии добавит около 4,5 копеек к себестоимости каждого литра бензина.
2: А для электростанции 7,5 копеек каждому киловатт-часу.
0: Слушай, ну вот я смотрю на эти цифры. 4,5 копейки за литр.
2: Угу.
0: Ну это же реально смешно. Ни один водитель на заправке даже не заметит разницы. Бензин и так постоянно то дорожает, то дешевеет. Зачем вообще из-за этого бить тревогу?
2: Вот. На первый взгляд это копейки, но экономисты объясняют, что смотреть только на ценник на заправке – это огромная ошибка.
0: А на что смотреть?
2: На макроэкономический эффект домино. И на инфляционную спираль. Смотри. Как это работает? Электростанция повышает тарифы на свет на те самые 10%, чтобы окупить свои ракеты.
0: Логично.
2: А НПЗ потребляет колоссальные объемы этого подорожавшего электричества.
0: А, то есть НПЗ повышает цену на бензин уже не на 4 копейки?
2: Да. Он закладывает туда дорогие киловатты. А дальше по цепочке – металлургический комбинат. Ему нужно подорожавшее электричество для печей и подорожавший бензин для грузовиков.
0: Себестоимость стали взлетает.
2: Да.
0: А эту дорогую сталь покупает машиностроительный завод, который делает трубы и насосы для того же самого НПЗ.
2: Круг замкнулся.
0: И инфляция начинает раскручиваться сама собой, набирая массу на каждом этапе.
2: А Центральный банк в ответ на это что делает?
0: Ну, по своим алгоритмам он вынужден повышать ключевую ставку, чтобы охладить экономику.
2: И кредиты становятся запредельно дорогими. Бизнес не развивается, и экономика начинает буксовать.
0: Именно. А есть же еще и второй сценарий. Бизнес может решить: ладно, мы не будем повышать цены, мы найдем этот миллиард внутри компании.
2: То есть урежут другие статьи расходов?
0: Да. Урежут программы модернизации. Те деньги, которые должны были пойти на замену старых труб, датчиков давления, на ремонт насосов.
2: Они уйдут на зарплаты операторам ПВО.
0: И износ оборудования начнет расти экспоненциально. И это вообще парадокс?
2: В смысле? Ну, завод выстраивает щит от угрозы в небе, тратит миллиарды, но при этом многократно повышает риск техногенной катастрофы изнутри.
0: Блин, он взорвется не от беспилотника, а от прорвавшейся ржавой трубы, на замену которой тупо не хватило бюджета.
2: Вот именно.
0: Слушай, ну вся эта экономика, физика, логистика, это все ведет нас вообще к более глубокому вопросу.
2: Философскому такому.
0: Да. Что вообще такое государство? Вот тут прям отсылки к Томасу Гоббсу и общественному договору.
2: Ну, суть государства же в том, что общество и бизнес делегируют ему право применять силу, монополия на насилие, в обмен на гарантии безопасности.
0: Точно, это базовый признак суверенитета.